0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
0: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
2: Друзья мои, 19 августа на календаре, сегодня среда, какая она солнечная, крутая, классная, не знаю, насколько будет тепло, но есть ощущение, что все, дождь отступил.

0: сегодня. Нет, ну шучу. Ты слушаешь Топ Радио, впервые делать у нас, как всегда, 3 часа утреннего общения. Без этого никак. Без этого мы и жизнь свою не представляем. Надеюсь, вы тоже будете внимательны за рулем. Наш WhatsApp 25037 уже работает. После небольшой коммерческой паузы, буквально символической, мы сразу же вернемся. Еще раз всем доброе утро.
1: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pietet, Samsung Galaxy vietāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces.

0: Мадану уже пела, нет? Бизар.
1: А, про базар.
0: Непонятно.
1: Очень сильно актуально. Ну, вплоть до того, что что-то вернулись мы, по-моему, к тем временам, когда очень сильно экономили, нет?
0: Ну, ты думаешь, на базаре сейчас ты сильно экономишь?
1: А, нет.
0: Когда была последний раз?
1: Я к тому, что
0: если
1: я
0: только
1: была.
0: Ты там не торгуешь.
1: Я была недавно на базаре, кстати. Нет, я не согласна. А, если сравнивать качество и цены...
0: Качество окей, я не спорю.
1: Нет, по ценам все равно дешевле получилось суммарно. Я взяла фиксированную сумму и пошла ее вот так вот на петрушку, на свежую кинзу.
0: Когда последний раз, Наташка, ты использовала фразу «фиксированная сумма»?
1: Фиксированная сумма.
0: Для, на покупке именно, да.
1: Да, я... фиксированная сумма.
0: Фиксированная
1: теперь
0: сумма на какие-то другие вещи.
1: Сумма, да.
0: Да, все, это другое.
1: Тут мы собираемся, Наташка думает, что чего брать.
0: Фиксированная сумма на продукты,
1: да.
0: Друзья. Вот это...
1: Мы до этого дошли.
0: Расчетливая женщина.
1: Мы до этого дошли. Да.
0: Продуманная, проработанная.
1: Раньше мы смотрели на своих родителей и думали, ой, я никогда не буду экономить эти копейки. Это просто отстой.
0: Возможно, с родителями мы тогда и прошли ту самую необходимую школу.
1: Да, она нам пригодилась.
0: Пригодилась.
1: Она нам реально пригодилась. Сейчас появляются опять нужные люди.
0: Да.
1: Которые могут мяско хорошее подешевше достать.
0: Да.
1: Угу.
0: Ладно, что ж, ну что, всем доброе утро, наверное. Тогда мы окунаемся в новый день, в музыкальный
1: яблочный
0: день.
1: Яблочный спас.
0: Яблочный спас, если хочешь, пожалуйста, да. Кстати, что по яблокам. Вообще, мы такие люди, которые вот как только спросим, наш слушатель сразу закидывает нас фотками с различными урожаями.
1: Да, а сами вы не рассказываете.
0: Да, что?
1: Вот как так?
0: Какие впереди нас еще ждут, кроме, ну там, с грибами все понятно, там это уже типа начинается, да, наступает. Кабачковый сезон закончился, да? Сколько кабачков тебе досталось в этом
1: году?
0: Ой,
1: нормально. У меня еще штуки 4 в холодильнике.
0: Забомбила? А что ты с ней готовишь? Мы потушили.
1: Да, а я яичку делаю. И всяко-всяко, да.
0: Ну.
1: Нормально.
0: У меня есть один кабачковый рецепт, я попозже о нем расскажу. Он вообще-то просто бомба. Но мы его 0 раз сделали, как ты понимаешь, за последние 4 года. Он очень жирный, калорийный.
1: Жирный.
0: А мы все на ЗОЖе.

0: Так, ну что, главная новость этой недели, да? Будем ее... Да, ну, не как этой неделе, уже, это, конечно, на прошлой неделе произошло. Киберпреступление! Ой. Киберпреступление! 1,2 миллиона человек, данные из ЦСДД были украдены. Я сейчас цитирую, да? ЦСДД обращает внимание общества на возможные риски мошенничества и призывает проявлять особую осторожность. Внимание! Призывают, блин, они нас принять особую осторожность! А вы сами не хотели проявить осторожность, когда защищали наши данные?
1: Поздно уже.
0: И теперь они такие, ну то как смотрите, мы отдали все ваши данные мошенникам.
1: Как
0: сейчас
1: отдали?
0: Смотрите,
1: вас будут...
0: Ну понятно. Mm. Ну ребят, ну защищайтесь. А что им уже сказать?
1: Они стараются.
0: А они не пользовались там услугами никаких этих самых. Ну пользовались какими-то. Короче.
1: А, поменяли айтишника сейчас?
0: Я не знаю, что там у них с айтишником. Можем, конечно, найти Эллу со Стразной, сейчас спросить у него подробности.
1: А что ты думаешь
0: по
1: поводу того,
0: такие дела
1: что...
0: не лезли после того, как на него криминальное дело завели один раз.
1: Да, слушай, мы так и не знаем, чем все это закончилось.
0: Да, не, нормально все закончилось. Но
1: уже
0: просто. Ну, ему там выдвинули обвинение, так, типа, что ты распространяешь? Он говорит, что я распространяю, вообще с ума сошли. Ну и так далее. Ну, там многие вещи, конечно, ему нельзя разглашать, но и так далее. Короче, обокрали данные 1,2 миллиона. Это знаешь, что за данные? Это те данные, когда ты, если ты когда-либо, а ты когда-либо оплачивала свой штраф.
1: Да. Значит, мне сейчас будут приходить еще и поддельные.
0: Поддельные штрафы, да. У них есть все твои штрафы, вот и все. Ну, то есть все штрафы всех вот одного... У нас нарушают так много. 1,2 миллиона человек у нас платят денежки ЦСДД. Короче,
1: так.
0: Когда-либо вот ты то, что ты отправлял...
1: Ну, значит,
0: вот
1: они точно есть. Будут присылать мне.
0: Они знают, значит, твой номер машины, твой регистрационный, ну, все эти все. Оплыть и
1: бесномер. Все необходимо, чтобы я подумала, что все...
0: Естественно, все персональные коды, ну, имя, фамилия, домашние адреса. Вот такие вот вещи. Ребят, спасибо, блин. Теперь, говорит, будьте осторожны.
1: Подожди, а то, что говорят о том, что нужно срочно и быстро сменить пароль свой частный...
0: А что тебе это даст?
1: Ну, не знаю, говорят о том, что... Не знаю, такое. Есть такие рекомендации.
0: У тебя пароль такой же, как на твоих в интернет-банке или я что-то понимаю? Ну как? У тебя один пароль на все? Скорее всего, да. Нет, ну я не думаю, что там по паролю, именно пароли были украдены. Данные. Персональные данные. Да.
1: Тогда это рекомендация так просто, да?
0: Ну, а я не знаю, откуда. Я первый раз ее слышу.
1: Ну, честно говоря, в ЦСДД я захожу просто через Smart ID. Я
0: ничего,
1: вообще не
0: что
1: знаю, есть
0: у меня
1: какой-то пароль вообще.
0: Не, ну есть там, наверное, какой-то. Мне, когда я захожу, мне говорят, надо установить пароль. А я вообще не грибу, да, какой там у меня был.
1: Да. Ну, ты тогда отгребай.
0: Да. Ребята, будьте теперь осторожны, говорит нам вот. Ребята, которые были сами неосторожны. А вы теперь будьте. А мы не будем. Блин, неприятно, конечно.
1: Обидно вообще.
0: Да, ну и что этому грозит? Я вчера получил какое-то письмо от ЦСДД сразу. Был насторожен сразу же.
1: Да.
0: Я причем по почте получил, по обычной.
1: О, я сейчас проверю.
0: Перечитывал его несколько раз. По обычной, не по электронной. Там Да, там что-то с техосмотром было связано, приглашали.
1: А может, это самое актуальное теперь и есть? Присылайте, давайте возвращаться к такому
0: формату. Ну, может быть, потому что сейчас мы как будто бы бумажным письмам стали чуть больше доверять.
1: Да.
0: Но я сразу же проверил.
1: Но это тоже неправда.

0: может быть в любой момент.
1: Естественно, естественно.
0: Потому что...
1: Конечно, нет.
0: Ребят, нужно печатные письма проверять точно так же,
1: да,
0: могут
1: просто...
0: быть специально закинуты, ну, знаешь, с ошибками, с неправильными сайтами и
1: Ну как с неправильными сайтами? Ты сразу заметишь, что ты будешь его набирать. Да, и чем отличается те, что на электронное письмо ты можешь сразу кликнуть и перейти по ложной ссылке, да? А в бумажном письме, ну, тебе некуда кликать. Но там могут тебя по-другому развести. Всегда надо быть бдительным. Ну и теперь уже знать, что ваши данные, скорее всего, вашего авто, ваших тестов, если вы сводите к удостоверению, да, ваш персональный код, домашний адрес, куда зарегистрирован, ну, автомобиль, да?
0: Да.
1: Все известно мошенникам. Вот, поздравляю вас с этим.
0: Спасибо!
2: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 10.

0: kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
1: Извините, вы ждете?
2: Да.
1: А вы?
3: Ну, конечно, жду.
4: А вас?
1: А ты тоже ждешь концерт Мумитроль?
5: Открываешь глаза.
1: Их песни – это истории любви, уносящие в другую реальность. Хочешь билеты на их выступление в Риге 23 августа? Слушай утреннее шоу ТОП Радио и выигрывай два билета на долгожданный концерт группы Мумитроль.
6: Зэм-зэм цены в Мего. Макароны-спагетти 55 центов. И минеральная вода Расса Лайт 1,5 литра, два вида, только 35 центов. Еще больше товаров по ценам Зэм-зэм в Мего.
7: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
8: А размер имеет значение?
9: Смотря для чего.

0: конечно, для хлеба.
1: Размер хлеба Latvijas Maize имеет значение.
0: Купи один из 9 видов хлеба Lail Maize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznex.lv. Lail Maize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
2: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
3: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом Сталмец, давай.
5: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.

0: Ой, у меня вчерашняя новость по поводу китайской миллионерши или миллиардерши, которая устроила для себя специальный сериал. И выбрала актера, который ей нравится.
1: Ну, давай, давай,
0: целовала 60 серий.
1: Ну, кто
0: я
1: не в курсе.
0: Я теперь тоже подумала,
1: кто не в курсе. Да, китайская миллионерша сказала, что мы снимаем сериал. Я в главной роли. Ну, типа, купила себе сериал. Да, и почему-то...
0: И выбрала себе главного актера.
1: Да, актер, который играет еще главную роль, очень много было сцен с поцелуями. Почему? Когда уже догадались все, что ничего они не снимают. Уже она просто...
0: Нет, почему сосется ничего,
1: с ним направо-налево?
0: Они снимают. Все, снимают.
1: Она сосется с ним на камеру.
0: Да, и на камеру. Ну, это имеется в виду, что это не фиктивно. Просто какой-то реальный сериал, который далее будут показывать по телевидению.
1: Так,
0: не просто.
1: Его же должны кто-то приобрести.
0: Ну, у них там, она уже совсем все договорилась. Но
1: понятно.
0: Это не фиктивно, не то,
1: она
0: чтобы это прям сериал стол, как бы куда-то кладут и придумывают, так как ты... Не-не-не. Там действительно настоящий сериал, все, вся съемочная группа, сценаристы, и далее уже он его тоже...
1: Но очень много сцен с поцелуями.
0: Очень много лишних сцен с поцелуями, и не только, он говорит, там немножечко все
1: и
0: пошло
1: и не по сценарию.
0: Они все
1: время не получаются.
0: Так, суть не про это. А я вообще подумала, а ты бы с кем, если бы у тебя была такая возможность, придумала бы свой сериал? Ну ладно, не для интимных сцен, так как ты человек женат. Ну просто чтобы провести время.

0: Слушай, а опция не проводить время, а провести время так, как я хочу, присутствует в этом твоем вопросе?
1: Нет, типа не в процессе работы?
0: Ну, вообще не работать. Я не хочу проводить время, работая еще где-то, что-то делая. Вот поработал и отдыхаешь, а
1: ну,
0: снимать
1: хорошо.
0: Сериал тут другой. Ну, серьезно, а что, я не знаю, с кем бы я хотел провести время. Это же надо проводить время.
1: Ну, конечно.
0: Неприятно.
1: Такого нету?
0: Не, ну, я, надо подумать. Но кто? Что-то? Не знаю. Давай, а ты?
1: Я бы с Брэдом Питтом вообще без проблем.
0: Ну, без проблем,
1: я понял. Просто смотрела...
0: А мне вообще тоже в голове Брэд Питт был.
1: Да, не, ну он классный мужик.
0: Нормальный.
1: С ним вот реально хочется поговорить.
0: Правда, о чем? Я не знаю.
1: Не знаю.
0: Хай, Брэд, хай, Брэд. Я знаю, что по-английски Брэд еще это хлеб. Классно, классно поговорили.
1: Конечно, можно тоже ему рассказать. Нет, потому что ты 7 лет не пил, ой-ой-ой. Ну и все, дальше с этого уже как бы пойдет нормальный диалог. А что сорвался? Это же все, это вот классические схемы разговора.
0: А чтоб лучше разговор пошел, а давай выпьем.
1: Да, все. А потом вам на съемочную площадку, а ты такой,
0: да ладно,
1: Брэда
0: все
1: подождут, меня тоже подождут.
0: Да, я ж плачу тут за все.
1: Чего? Посидите, подождите. Ой, классно, вот это жизнь.
0: Ну давай спросим у слушателей тогда, с кем бы они поснимали сериал.
1: Да, если бы ты сейчас была миллиардерша, не считая никаких своих денег.
0: Да нет, просто была бы такая возможность. Вот ты снимаешь сериал, выбираешь себе актеров в пару.
1: Давай уже фантазировать, что ты прям миллиардер. И можешь себе позволить снять сериал с кем угодно, но не обязательно для интимных.
0: Что, вот, говоря, как
1: Андрюшка там с Брэдом Питтом собирался тут непонятно что устраивать. Нет,
0: про интим ты ничего не говорил,
1: просто
0: поговорить.
1: Иногда просто поговорить, просто пообщаться, ну просто ладно. Провести время, посмотреть, как работает гениальный человек.
0: Гениальный человек.
2: Утреннее шоу

ну, не только нашего города, но пока что информация только из Риги. Так, на Красной трудно понять, что произошло, но там пятиминутная пробка из-за того, что на перекрестке возле торгового центра произошла автомобильная авария. Фура там, я так понимаю, судя по фотке, стоит. А что конкретно случилось, трудно сказать. Но имейте в виду, небольшая пробка там именно из-за этого. Также небольшое затруднение на Карля Улмане Гатве в сторону Винибас-Гатве. Также небольшая пробка и на Винибас-Гатве в сторону Карля Улмане. На Круспилс уже собралась пробка. Там примерно до 10 минут можешь потерять. Также небольшая пробка на Латгалос перед Южным мостом. Луба нас незначительное затруднение перед Сахарова. Ну, такое тоже до 5 минут. И 10-минутная пробка на Густав Замгалагатву в сторону Брибас. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25037.

0: EP In The Dark называется он. От Эви, не знаю. Серотонина Джеймса Хайпа, это скоро. Это трек из топ-20, кстати. Если нравится, не забывай голосовать. Топрадио.лв или в нашем приложении Топрадио Латвия. А также одинокий голубь на карнице за окном. Это бывший участник топа, диджей Жуков. Далее на Топрадио через пару минут продолжим именно с этим треком. Оставайся с нами.
1: Piešķi ir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi –

0: Розеточка, Жанулька, Луна, порнофильмы,
1: все, что я помню.
0: Вышел покурить, Рита Дакота, и это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

0: Школа зовет?
1: Эрде Электроникс отвечает супер ценами.
0: 17 августа по 13 сентября.
1: Большая школьная распродажа.
0: Смартфон Samsung Galaxy A16.
1: Всего 99 евро.
0: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
1: Все для школы по супер ценам.
0: Покупай выгодно в магазинах Эрде Электроникс по всей Латвии или на Эрде Вейклс ЛВ.
1: Поторопись. Большая школьная распродажа в Эрде Электроникс.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu. Ko? Kā? Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, евро 79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 15,99. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Lidl Plus 69 центов. Lidl стоит того.

0: Но все ждут... Подожди. Вышло уже GTA? Пятая GTA вышла уже? Нет, еще не вышло, да? Ну, короче...
1: Они должны вот так 1 сентября, чтобы наказать тем самым всем учеников.
0: Ну, нет, это что, невозможно. Даже GTA 5...
1: Это будет жестко! Жестко!
0: А когда релиз? А, 17 сентября, да? Не, подожди. Это пятая. Когда должна новая выйти? Или уже вышла? Что-то я потерялся. Короче, на этот день все берут выходной. И решили работодатели... мы уже рассказывали как-то, да, что многие работодатели решили сами дать сотрудникам выходной на этот день, не дожидаться, пока полетят запросы. Знаешь, многочисленные... Ой, я в этот день заболел.
1: Подожди, а этому начальнику сколько лет? Руководящим этим персонам.
0: Нет, это многие компании. Прям вообще так для своих сотрудников сделали.
1: Ну, не в Латвии. Я думаю, в Латвии нет.
0: Не-не-не. Ну, конечно.
1: Ну, вот примерно по возрастной категории.
0: Почему 5?
1: Ну, твоему начальнику должно быть примерно 40.
0: Когда она... А, в ноябре она выходит. Вот, в ноябре. Все понятно. Короче, в ноябре будет очень много выходных.
1: А у нас там и так праздник.
0: Да,
1: самый главный.
0: Может быть.
1: Давайте на 18 число нам.
0: На выход 19-го. Знаешь, если у кого-то продлится День независимости, то, значит, знаете, причина выхода GTA. И отпуск все планируют, значит, на эти даты. И в армии США предложили даже 4 выходных военным, чтобы они могли нормально наиграться в GTA. 4 выходных. Достаточно ли это? Не знаю. Ну и слышала, да, еще про одного гения, который купил 100 цифровых копий, чтобы потом в мире продать.
1: Но план не получился, ты хочешь сказать?
0: Ну, цифровые копии. Чего их продавать? Если это было бы, физические копии, то это одно дело. Да, они там могут закончиться или еще что-то. Цифровые это никогда не закончится. Копируешь и все, и погнали. Он купил 100 цифровых копий, теперь не знаю, что с ними делать. Думал, что будет ажиотаж, и тут он как тут говорит, а я продаю свою цифровую копию. Нет, дружочек, так же даже не будет.
1: Так не работает!
0: Но это сверхразум, это гений, что вообще поделать. Но его ждет большое разочарование 19 ноября. То есть кто-то будет. Ладно. Но есть такое некоторое ожидание. Говорят, что вряд ли там что-то, что там намутили, наворотили со внутренними валютами игровыми.
1: Слушай, ты представляешь, насколько серьезная нагрузка и психологическая на создателей? Слишком много ожиданий вокруг. Слишком. Когда... Я всегда говорила, не нужно делать хорошо. Вот они до этого сделали хорошо, теперь нужно себя переплюнуть. Если бы сделали плохо.
0: Очень все сильно волнуются за то, что это может не получиться у них и так
1: делайте
0: далее.
1: Делайте плохо до этого, а потом чуть-чуть удивите.
0: Как-то да. Вот. И, конечно же, во-первых, и заявлены были там какие-то невероятные возможности игры, поэтому все ожидают прям чего-то крутого. В принципе, ты как будто там жизнь проживаешь какого-то вот этого криминального чувака, который там ходит. Я не знаю, почему так это всех привлекает, особенно военных, по 4 дня выходных. В сети появляются, якобы утечки с геймплеем, какие-то кадры, какие-то подробности. Но на самом деле подробности все держатся еще в секрете, но пока есть такие громкие заявления, что все там будет очень круто. Не знаю, ладно. Я не играл, кстати, ни в одну из... может быть, просто видел иногда. Поэтому ничего так сильно не жду. Но выходной на всякий случай попрошу. А что нет?

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Так, друзья.
4: Уважаемые дамы и господа.
3: О, давай.
4: Пожалуйста, пожалуйста, соберитесь. Будьте внимательны. Будьте очень внимательны. Сегодня 19 августа. Я надеюсь, что есть.
3: Что там? Я думал, что-то важное.
4: 19 августа,
3: это важно.
4: А какого, конечно, если у тебя 19-го платеж по кредиту, что не важно?
3: Важно.
4: Важно знать.
3: Да, да. У тебя... Давай будем тогда тебе об этом напоминать весь день, чтобы ты...
4: Не, у меня не 19-го. Я уже отдала все деньги. Да. Меня опустошили.
3: Ну, значит, тогда тебе остается сколько? 11 дней до зарплаты? Я правильно понимаю?
4: Ой, ну это при... Вот это ты умеешь
3: даже
4: настроение поднять. Даже 12. А вот это не очень. Давай 11. Пускай всем.
3: Ты можешь, конечно, настаивать.
4: А что у нас получается? Ой, так в этом месте вообще отвратительно получается. 31 число прям.
3: Да.
4: Прям понедельник. То есть тебе 28-го придется где-то у кого-то... просить денег.
3: Как это называется?
4: Перебиться до зарплаты?
3: Перебить до зарплаты, да.
4: Нет, есть какая-то другая.
3: Перезабить, да.
4: Mm-hmm. Может быть так. Да.
3: Забей до зарплаты. Вот
4: да,
3: такой.
4: Забей до зарплаты.
3: Что ж, учи, подучивай же эти фразочки.
4: Да.
3: Уже писать, ну, чтобы быстрее было, да. Ладно, на календаре среда, друзья.
4: Ой, мои хорошие, сегодня много будет сделано.
3: Я боюсь представить о твоих планах, конечно. Ты обязательно
4: я
3: расскажешь.
4: Я немножко заведенная.
3: У тебя есть 2 часа для того, чтобы, конечно, ими поделиться. Не уверен, что...
4: Это у нас Мумитроль 2 билета.
3: Это есть, да.
4: Я просто почитала тексты песни. И уже сошла с ума.
3: Не уверен, что мы хотим прямо знать все твои планы, Наташка. Но частично нам придется что-то выслушать, хотим мы этого или нет. Ну, а также много музыки на Топ-радио впереди. О, я вижу, что и Гайз Бразер тянет ручку, и Кали Минок. У нас есть и Леди Гага с Дойчи вместе. И новинка от Bless, и много другой классной. А, и Fastboy классную новинку, кстати, сделают. Скоро ее тоже услышим. Пока что Мартин Гаррикс и Эд Ширан. Вот такой дуэт.

Самая крутая звучала Санта Лючия. Это такой был чувак Игорь Селиверстов. Ой, как-нибудь тебя обязательно это обсудим. Леди Гага и Дойчи. И трек называется Runaway. А кому интересно, погуглите Игорь Селиверстов, Санта Лючия. Это был трек.

0: клиентов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Вау, ничего себе предложение! Мойка высокого давления Керхер 299 евро. Комплект из 6 банок с крышками 540 мл, евро 99. Газонокосилка Грюндер, ширина 46 см, 249 евро. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Top Music.
7: Прямо сейчас.
6: Песня из Top 20.
7: Это Top 20. Top Radio.
8: Девятая позиция.

0: Два билета на Мумитроля.
1: Шоу must go on. Мы переживаем, что 23 августа тебе, мой дружочек-пирожочек, нечем будет заняться, а ты будешь стоять вот так вот за забором Ундерсала и думать, ого, какой классный концерт. И не попадешь туда, если не будешь участвовать в конкурсе. Итак, 23 августа на Ундерсала проходит концерт группы Мумитроль. А, если что, дверь открывается в 18.00, а концерт состоится в 20.30. А, но, если ты сейчас не веришь в свои силы, а я надеюсь, что каждый из наших слушателей верит, то ты можешь зайти на fridayticket.com и там приобрести билеты на концерт группы Мумитроля. Все остальные прямо сейчас пытаются дозвониться на наш WhatsApp 250037.
0: Не на WhatsApp, обычный телефон 250037, да. И конкурс, который мы называем «Что было дальше?» Оригинальное название, мы его не придумывали, мы его придумали, да, абсолютно,
1: ну, тут,
0: да, нигде не посмотрев. И дело в том, что тексты песен группы Мумитроль
1: очень странно.
0: Очень неоднозначные. Оль, здравствуй, я знаю, что ты уже у нас участвовала в конкурсе.
1: Оля, привет!
2: Привет-привет!
0: Привет-привет! Так.
1: Оля, я смотрю, у тебя настроение огонь.
0: Огонь, да.
2: Ну, я дозвонилась, я в шоке.
0: Ага. Что, одна из первых, прям сразу.
1: Молодчинка.
0: Еще до того, как мы начали говорить, что это будет за конкурс.
1: Тогда я желаю тебе удачи, сейчас слушай внимательно Андрея.
0: Говорить про песни группы Мумитроль и именно тексты песен, которые нас привлекли наше внимание. Ты хорошо знаешь тексты песен группы Мумитроль?
2: Ну, не так, чтобы очень, но когда-то я была на концерте группы Мумитроль.
0: Ну, значит, да. Ну, вряд ли ты ходила туда с блокнотом
1: поможет.
0: И все записывала, да. Потому что я очень хорошо знаю такую песню, как «Утекай». Но я никогда не думал, что она продолжается именно так. Давай послушаем с тобой.

0: щелочку штор.
1: Смотрит в щелочку штор на что? Оль. Закат, захват, наряд, отряд. Один из этих вариантов верный, как ты догадалась.
2: Я предлагала виноград, но
1: да,
2: Андрей,
1: ну еще вариант был виноград. Смотри, щелочку штор на виноград. Там могло быть и виноград, честно говоря.
3: Давайте еще раз. Закат.
1: Захват. Наряд.
3: Захват.
1: Отряд. Руку ниже
3: бедра. Наряд, пускай будет.
1: Пускай будет наряд. Да, подошло бы отлично. К сожалению, нет. Давай попробуем еще.
2: Оленька, звони скорее еще раз.
1: Да, ну у нас осталось три варианта. Доброе утро, кто дозвонился?
4: Доброе, Константин дозвонился.
1: Здравствуй, Костя, здравствуй.
2: Ты как?
1: Ну, у тебя доброе. Какие твои предположения? Как продолжается эта песня? Хорошо знаешь.
4: У нас остался отряд.
1: А я не буду вот подсказывать, ну, чтобы внимательность проверить. Ну вот, видишь.
2: Костя, виноград. Ну, виноград как тебе?
1: Да, такого варианта нету, но нам нравится. Да. Хорошо, ты хочешь... Ты за отряд?
4: Я за отряд.
1: Не за наряд, не за закат, не за захват?
4: Не-не, от этих вариантов я, пожалуй, откажусь.
1: Да, да, да. Кай, он порежет меня два месяца на меха.
0: И границы потеряют контроль.
1: Да.
0: Руку ниже бедра.
1: Смотришь
0: щелочку.
2: Что было там? Я так и не услышала. Там был виноград. Мы все проиграли.
1: Костя, совершенно верно. На отряд.
2: Отряд.
1: Мы пытались, когда

0: Утреннее шоу.
1: Так, друзья, ну, как мы обычно делаем? Мы делаем так. В какой-то момент наши друзья, беседуя с нами, рассказывают о том, что их беспокоит, а мы потом из этого делаем интерактив. Вот так мы делаем. И, чтоб ты понимал, буквально недавно мой друг такой говорит: слушай, это вообще, мне, короче, так не понравилось. Говорит, была тусовка, замечательная тусовка, все, там, значит, девчонка, мы с ней общаемся, все классно, так познакомились. И он говорит, но не понравилось очень, что на четвертой минуте нашего знакомства она начала задавать мне вопросы. А где ты живешь? А сколько комнат в квартире? Кем ты работаешь? Какая зарплата? Он говорит, ну раньше как-то так не было.
2: То есть дамы...
1: Четвертая минута
2: берут,
1: знакомства.
2: На четвертую минуту знакомства берут быка за рога, чтобы не терять время, не распыляться.
1: Да.
2: Сразу же решают...
1: Да, то есть это было первое знакомство, и должно было быть какая-то определенная там романтика, какие-то флюиды, что-то вроде такого. А сейчас очень многие жалуются, говорят о том, что все свидания или какие-то вот такие знакомства, они сразу же перетекают в собеседование. То есть как будто бы ты прям должен тут прийти со своим резюме, где все должно быть расписано, все твои обязанности. Ну ладно, обязанности нет, это потом тебе уже сообщат о своих обязанностях.
2: Ну, видишь, мне нечего, наверное, сказать по этому,
1: да,
2: по этому вопросу, потому что я ни с кем по последнее время не знакомился, тем более с такими целями, да. Но в
1: но
2: целом,
1: ты же можешь
2: если
1: представить.
2: Бы, я могу представить, да, я могу фантазировать. Например, если бы я знакомился, как быстро бы я начал спрашивать, сколько она зарабатывает, это между. Я не я. Или.
1: Подожди, ты будешь делать вид, что тебя это не интересует? Сейчас девочки тоже говорят как раз-таки о том, что прошли те времена, когда мужички-боровички такие: ой, да я вот беру ее и буду сейчас содержать всю оставшуюся жизнь, а она может сесть ко мне на шею, свесить ножки и вот так вот болтать ими туда-обратно.
2: Понимаешь?
1: Нет, уже все тоже интересуются. А какая у тебя там карьерная позиция?
2: Мне так кажется, да, что есть проблема в том, что многие трындят по поводу своих позиций, карьер и прочего.
1: Но это другое дело.
2: Да, ты можешь, конечно, там похвастаться крутыми фотографиями, но кто знает, может быть, тебя просто обманывают и водят за нос.
1: Я не понимаю, а как мужчина должен реагировать?
2: Не знаю.
1: И вообще как? Неужели прям женщина прям так и спрашивает, сколько ты зарабатываешь?
2: Ну нет. Зачем так? В смысле...
1: Так спрашивают? Говорит, так конкретно задают вопрос. Сколько...
2: Не, я бы так точно бы не задавал вопрос.
1: Да.
2: Я бы задавал более
1: по-хитрому.
2: Как бы...
1: По-хитрому.
2: Да,
1: можешь
2: я бы, знаешь...
1: раз в месяц
2: ты работаешь?
1: Заказать себе суши
2: например,
1: горячие домой?
2: Например. Или, знаешь, типа, работаешь в, не знаю, деревообрабатывающей промышленности, а что там по зарплатам сейчас, какие? И она тогда сразу говорит, ну, вот у меня...

0: например, и тогда уже, знаешь, ну, как-то так обычно, вот, Лиса.
1: Давайте тогда это
0: особенно
1: и обсудим.
0: Особенно я часто общаюсь, как видишь, с девушками из деревообрабатывающей промышленности. Я вот так почему-то у меня себя представляю следующее свое свидание, если оно когда-нибудь будет.
1: Я скажу так. Может быть, если бы у меня было свидание, я бы спросила там, были ли у тебя браки до этого, да?
0: Да, и она говорит, не, у нас деревообрабатывающий проект, еще без брака.
1: Не-не-не, ну там брак, дети,
0: да, понятно.
1: Потом что? Судимость. Ну, спросила бы про судимость, наверное.
0: Серьезно?
1: Да. А что? Если у него не было судимости, такой вообще несерьезный человек. Нам дальше делать нечего. Значит, он что? Не инициативный.
0: Ты можешь как-то, ну, завуалированно это сделать? Ты наводящими вопросами, знаешь, спроси.
1: Любишь чипир?
0: Когда, говорит, вилкой раз... Ладно, все. 2-5-0-3-7, WhatsApp. Да-да-да. И посмотри, что ответит. Просто вот. И тогда сразу определишь, есть судимость или нет.
1: Делитесь свиданиями, опытами, как сейчас это все происходит.
0: И действительно ли? Если существует ли проблема, что свидания превратились в собеседование?

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в эту среду, 19 августа, в Латвии ожидается облачная погода, местами с прояснениями. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в курсе мы без существенных осадков. Температура воздуха на всей территории страны плюс 18, плюс 21 градус. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду.

0: трек, который мы услышим через 2,5 минуты на Топ-радио. Оставайся с нами.
1: Kaimiņi, nepazīnu. Bagāts būsi.
2: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Lidl Plus 69 центов. Lidl. Стоит того.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Swedbank LV.
6: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
7: Mums garšo salga vafeliņš.
8: Ar kafiju iet labi viņš.
7: Oh, jā.
8: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
7: Garšo viņš.
8: Jā, kvadrātiņš.
9: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
8: Salga.
10: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
11: Извините, вы ждете?
12: Да.
11: А вы?
13: Ну, конечно, жду.
11: А ты тоже ждешь концерт Мумитроль?
14: Открываешь глаза.
11: Их песни – это истории любви, уносящие в другую реальность. Хочешь билеты на их выступление в Риге 23 августа? Слушай утреннее шоу Топ Радио и выигрывай 2 билета на долгожданный концерт группы Мумитроль.

0: никуда не делись, но немножечко стали другими. Быстро все происходит.
1: А давай, ну и если просто ты не против, мы можем поговорить еще и про такой вид свидания, как спид-дейтинг, который нам раньше, для меня, ну, например, во времена, когда я был в активном, скажем, романтическом поиске, да? Такой фишки не было, но она как будто бы где-то в фильмах мелькала, да, что типа, да, она существует в мире, но в Латвии было не распространено. Сейчас, я так понимаю, что уже такая штука есть.
0: Ой, давно,
1: и это выглядит как допрос.
0: Ну да, но у тебя там минута только.
1: Да.
0: Тебе сразу заранее и организаторы говорят о том, что там...
1: Ну так, может быть, это оттуда и пришло? Что сейчас...
0: Нет, совершенно нет, это не связано никак с этим. Это связано с тем, что у людей становится как может, ну, уже достаточно мало времени на то, чтобы ходить на свидание. И пойти на свидание, это уже, знаешь, как бы окошечко освободить, и поэтому люди уже понимают, что... Плюс, вот смотри, вот наша радиослушатель тоже написала, на конвейере, говорит, столько вообще дурных ребят мне попадалось, что теперь понимаю, что тратить время ты не хочешь. Говорит, я лично сразу же спрашиваю про отношения с мамой. Говорит, надоело возиться потом с этими маменькиными сынками. Понимаю, что для меня это больная тема, поэтому я с этого начинаю. Не интересует меня, сколько он зарабатывает, интересует, какие отношения с мамой.
1: Да,
0: вот,
1: ладно.
0: Вот, пожалуйста, у каждого свои больные точки. Если я понимаю, что тебя удивило слово конвейер, да?
1: Конвейер очень сильно удивило, да.
0: Да, но если ты поговоришь...
1: Не веди себя как конвейер, как говорится.
0: Если ты не будешь встречаться и ходить на свидание, тогда как? Ты не будешь ни с кем знакомиться. А в итоге, получается, ты очень быстро понимаешь,
1: Хорошо, если говорить о каких-то, как было в нашем случае, да? Ты так сначала присматриваешься к человеку, какая-то симпатия, не симпатия, и тянет ли тебя к нему, не тянет вообще, интересует ли тебя что-то в этом человеке, правильно?
0: Да, у нас
1: сейчас для этого есть инста.
0: Да.
1: Ты заходишь, и тебе все понятно.
0: И, кстати...
1: Тянет, не тянет, симпатия, не симпатия.
0: Здесь исследователи тоже говорят о том, что, к сожалению, тот самый Инстаграм, социальные сети, это даже больше минус. Почему? Потому что молодой человек смотрит на ваш Инстаграм и думает, ой-ой-ой, да тут такие запросики, ой, она и путешествует. И это, я ей писать не буду, не надо, слишком сложно.
1: Сначала проверил, потом встретил.

0: Встретился с Аллой Динашиной.
1: Угу.
0: Сверка номеров, как говорится, да. Посмотрел, инста соответствует ли человеку или не соответствует?
1: Нет, ты сейчас говоришь исключительно про внешний вид, тебя интересует.
0: Мужчины смотрят.
1: Они смотрят на то, что ты выставляешь именно.
0: Выставляешь,
1: что? В плане того, насколько у тебя дорогой образ жизни.
0: Ну, слушай.
1: И очень многих не доходят до свидания, потому что они думают, да ладно, тут и сумка такого бренда.
0: Это всегда было. Ну ладно, там в брендах, может быть, мы не сильно шарили, но, извини меня, если под фоточкой на ванчике стоит 30, значит, там эта фоточка чего-то достоит.
1: Ты говоришь про интимность.
0: Какая интимность? Блин, 30 равно 30, фоточки, поставь оценку.
1: И что?
0: Все, самое важное было.
1: Какая
0: если
1: связь?
0: Фоточка залайканная, ну как, ты все равно определяешь по каким-то социальным профилям.
1: Ну хорошо, ты что смотрел тогда, все, вот эти 30 фоточки. На 30? Фоточки, что тебя в них интересовало? Какое содержание фотографии? На что ты смотрел фотографии?
0: Да на все!
1: Ну,
0: почему?
1: Например,
0: зачем что-то на что-то конкретно смотреть?
1: Как происходит анализ твой? Вот что ты вот смотришь фотографии, что, на что ты делаешь акцент? На фигуру, на лицо, на образ
0: Нетали,
1: жизни.
0: Вот
1: на,
0: все, что есть в фотоальбоме, все и оцениваешь.
1: Хорошо, так я тебе говорю о том, что мы раньше оценивали, и то, что сейчас отличается. Что ты раньше, вот на что ты раньше обращал
0: блин,
1: внимание?
0: Блин, на колени! Или на что? На щиколотки.
1: Хорошо, что тебя? Да, что грудь интересовала?
0: Вот, что? Все, что есть на фотках, ты оцениваешь в совокупности.
1: Хорошо, ну ты понимаешь, что то, что ты оценивал раньше, то, что сейчас, что это два как бы разных спектра? Или у тебя ничего не поменялось?
0: Нет, ничего не поменялось. А я сейчас ничего...
1: То есть ты... Ты сейчас бы тоже смотрел исключительно на бюст.
0: В смысле? Не обязательно.
1: А на что?
0: Нет, тоже не... Ну, а, блин, да что ж как с тобой разговаривать-то? В совокупности. Ну, в целом, смотришь.
1: Ну,
0: а профи...
1: совокупность — это ничего.
0: Если она не
1: скажи
0: выставляет
1: конкретно...
0: бюст, то, скорее всего, нет.
1: Вот, хорошо. Тогда...
0: Так что там заценивай тогда?
1: Ну, ты смотришь, допустим, не знаю, дети.
0: Дети, да.
1: Вот.
0: Ну.
1: Хорошо, что еще?
0: Чисто с точки зрения, так ходят ли они на хоккей?
1: Обращал бы ты внимание на то, где она работает, в какой сфере? Есть ли у тебя предпочтение или нет?
0: Ну, если она это афиширует, значит, это будет понятно по ее профилю социальному.
1: Да.
0: Если она это не афиширует, значит,
1: значит
0: она это скрывает, значит, это будет первый вопрос. Кем ты работаешь?
1: Все, тогда ты будешь задавать вопросы про зарплату сразу же?
0: Ну, следующий.
1: Ну вот, видишь как, к чему мы пришли.
0: Ладно, хорошо, давай вернемся в наше русло, на обсуждение, с чего мы начали все это. Свидания стали похожи на собеседование. Правда или неправда? Так это или не так? И с чем это связано? Почему? Ну, может быть, вовсе нет. Можете рассказать о своем опыте, если вы находитесь в активном поиске. Или как вам кажется, как вы думаете, что поменялось
1: во
0: время...
1: А может быть, какие-то вопросы немножечко тебя оскорбляли во время свидания? Ты думаешь, ну это перебор, ну что они лезут?
0: Может, в то время, когда ты ходил на свидание, как-то было иначе?
1: Спрашивают, есть у тебя муж или нет? Ну, есть и что?
0: Да.
2: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20.
4: Место номер 8.
1: 8.

0: vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Sāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kombuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kombuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
3: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
4: Топ Мьюзик.
5: Прямо сейчас.
4: Песня из Топ
5: 20. Это Топ 20.
6: 11-я позиция.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Начало нового часа на Топ-Радио и 9 утра. Ну, чуть больше.
5: Я в шоке от сообщения, которые наконец-то пришли.
4: Наконец-то пришли. Да, среда на календаре и 19, да, августа, все правильно?
5: Сейчас все верно.
4: Все, лето продолжается.
5: Эн, пожалуйста, ты вот, у тебя перед глазами висит наш потрясающий календарь. Тебе тут и июльские даты, и августовские, и можешь сентябрь запланировать.
4: Ну, что-то перед глазами висит,
5: купи. Да. Купи календарь.
4: Ну, так... У меня экран один компьютер, второго компьютера, третьего компьютера и еще пульт, в котором сообщается дата, время точное.
5: Да, а толку? Нифига все равно не
4: помню. Есть толк, еще есть почему толк. Вот так написано.
5: Вот какой из тебя толк?
4: Написано August 19.
5: О.
4: И надо перевести еще.
5: А, ну сложно.
4: Нет, почему?
5: Ты справишься?
4: Прокачиваешь свою билингвальность, а то или трилингвальность.
5: Так ты скопируй в чатик ИИ, напиши, переведи. Поговори за меня. Составь текст, с которым мы будем здороваться.
4: Звучит как план, я когда-нибудь так обленюсь. Кстати, насчет этих вещей. Приходит, значит, бумага по почте. Там, надо, значит, подписать что-то там.
5: Документ.
4: Документ, да, с квартирой, там, домоуправление и так далее.

0: я не знаю, сколько, 6-7 листов, 8 листов текста, да, ну
1: но
0: просто...
1: кто это будет читать?
0: Да, да, кто это, кто это вообще читает? Да. Я смотрю на это все, думаю, 6 фоточек, чат GPT, что от меня хотят?
1: Все да, верно, вот. Summary, это наше все!
0: Офигеть, как классно, очень удобно. Ребята, мы просто пользуемся, ну, как бы, необходимо просто пользоваться этим телом, а сильно время экономит.
1: Учитесь, не ленитесь, пусть вам кто-то объяснит.
0: Дома висит бумажка, знаешь, на подъезде. Бумажка, что-то там что-то опять включают, что-то переключают, что-то не будет, что-то будет.
1: Знаешь, Эндрю, с чем это не работает?
0: И пошел дальше домой.
1: Знаешь, с чем не работает?
0: Давай.
1: Вот если твоя жена тебе напишет огромное сообщение,
0: да,
1: в котором будет говорить, что ее не устраивает.
0: Да.
1: И если ты кинешь это в чатик, он не сможет объяснить тебе, что хочет твоя жена.
0: Не, ну там уже никто не справится.
1: Тут тебе придется разбираться самостоятельно.
0: Зато, как видишь, наши слушатели сегодня отреагировали на ситуации, когда связаны со знакомствами. И мы спросили, ведь нет ли ощущения, что современные знакомства превратились в
1: современное
0: собеседование? Собеседование, да. Потому что вопросы точно такие же. Твое предыдущее место работы, твое текущее место работы, сколько ты хочешь зарабатывать, сколько зарабатывал, сколько это и так далее. 25037, WhatsApp, что ты думаешь по этому поводу, с чем это связано? И, может быть, как-то все было иначе в твое время? Или все это было точно так же? Тоже можешь рассказать. Немножко времени.
1: 25037, наш WhatsApp.
0: Немножко этого времени немножко уделим, да. Ну, а также большое количество музыки нас ждет впереди. С ней продолжаем. Поехали.

0: смотри, ну тут прилетело, как говорится, даже с другого ракурса, с которого мы не думали.
1: Такое сообщение.
0: Пишет наш слушатель, что отец пытался себе найти спутницу через Тиндер и тому подобное.
1: Угу.
0: И сейчас
1: приложение.
0: Внимание, да, то есть есть, ну и речь идет про отца, соответственно, мы понимаем, что возраст, да, соискателя и возраст, которого его интересует, ну, чуть-чуть там такой постарше. 95% женщин говорили, какая у тебя квартира, где, есть ли машина.
1: Угу.
0: Это то, что интересует женщин постарше.
1: На машину нужно это, чтобы на дачу возить.
0: На дачу, рассаду, да, всегда.
1: Да.
0: Нас надо содержать или вот прямо сейчас пришли деньги. Доказать, насколько ты серьезно настроен.
1: Ничего себе.
0: Да, женщины 50-55. Вот так, с такими запросами.

0: Наташка записывает, тебе скоро пригодится. В итоге он потерял какой-либо интерес к поискам.
1: Понятно.
0: Не кофе пойти попить или ужин в ресторанчике уютом, а сразу покажи свой кошелек, а лучше сразу просто на конт зачисли.
1: Дай денег.
0: Да, серьезные ли у тебя там намерения, тогда пойду.
1: Ой, ну тогда да, конечно, я тебе скажу так, что, ну, это не очень приятная ситуация. Ну, что значит сразу денег пришли?
0: А ты слышала про эту манипуляцию, когда ты со мной заедешь или вызовешь мне такси?
1: Конечно, слышала.
0: Расскажешь, что ты о ней думаешь?
1: Так, а что я об этом
0: думаю? А я потом тебе расскажу, что мужики об этом думают.
1: Слушай, хороший вопрос.
0: Давай его оставим тогда в подвешенном воздухе, пока наши...
1: Нет, давай правильно тогда поставим. Ты имеешь в виду, что первая свиданка, там уже договорились, и тут неожиданно...
0: Прилетает вопрос в виде смс-ки, да? Ты за мной заедешь или вызовешь мне такси от девушки?
1: Хорошо.
0: 2-5-0-3-7 WhatsApp.

0: супермузыка нас ждет впереди. The Bowser Magnetic. Какой летний хит, какой классный трек. Ну а также новинка, продолжим от NOTD Lucky Lou. И трек, который возвращает нас к воспоминаниям о тех телефонах, которые назывались Nokia. Через 3 минуты на топ-радио.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Дни популярных брендов косметики в аптеках «Апотека». Выбирай со скидкой до 40% дермокосметику «Эуцерин» для требовательной кожи и косметику «Филорга» для замедления признаков старения. В хороших руках «Апотека».
3: Вау, ничего себе предложение! Аэрогриль Xiaomi 79,99. Микроволновая печь «Стандарт» 45,99. Стиральная машина «Горенье» на 8 килограммов. С сушилкой 290.

0: Ой, какое большое-большое-большое сообщение.
1: А, слава богу, ты про сообщение. Да. А, так, доброе утро, уважаемые Андрей и Наташа.
2: Я
1: слышала вас в эфире тем про знакомство в интернете. Так вот, много лет живу за границей, пытался много знакомиться через различные приложения. Всякий раз варианты были не очень. Конкретно пришлите, какие не очень. Что там вас, какие вопросы задавали, после чего вы подумали, что, а, эта девочка не очень. Ну, однократно определял, значит, неоднократно удалял приложение из-за разочарования. И в очередной раз решил установить, в последний раз, и мы все пытаемся что-то сделать еще раз. Так вот, установил и познакомился со своей невероятно красивой и очень любимой булочкой. Тут много сердечек. И сейчас мы живем уже почти 5 лет. Это лучшее, что со мной произошло. Причем она в тот момент тоже последний раз установила приложение. Но мы надеемся, что так и будет. Итак, спасибо вам за вашу работу. Очень поднимайте настроение. И, наконец, Андрей с нами. Хоть Наташа может быть сама собой, но вот с Никитой, он говорит, как-то непривычно, он говорит, сдерживала себя.
2: Никитка тебя сдерживал? Ограничивал себя?
1: Я боялась Никитку напугать. Конечно, я ж не могла давить на газ, как сумасшедшая бабище.
2: Ты давила на него? Надо узнать. А может быть сейчас...
1: Нет, я берегла. Согласна.
2: Никита проходит реабилитацию, наверное.
1: Нет, я была очень нежна.
2: Ты задавала ему странные вопросы?
1: Я задавала ему много странных вопросов. Поэтому, возможно, Никита такой, слава богу, эти 2 недели закончились.
2: Это прошло, это собеседование, да?
1: Так, далее, давайте еще раз. У нас тут наши радиослушатели. Ты поднял тему по поводу. Давай, как она звучит?
2: Звучит-то очень просто. Да, ты за мной заедешь или вызовешь мне такси. И мужчина... Давай сразу, с мужской точки зрения.
1: Павел Николаевич пишет, конечно, такси, но оплату поставит за наличные.
2: Да.
1: Это что значит?
2: Ну, она приезжает, и ей говорят, да, за наличные. Ну,
1: сама должна платить?
2: Не, ну, это известно. Что-то, ну, да. Конечно же, речь-то не об этом. Речь не о том, ну, можно так сделать, конечно же, вряд ли это свидание пройдет удачно, но...
1: Со старта, да.
2: Но, честно говоря, сама постановка вопроса, она как будто бы уже намекает на то, что с тобой собираются манипулировать, потому что это чистой воды манипуляция.
1: Угу.
2: Конечно же, я заеду,
1: а
2: да, в моем случае, например.
1: Сами? А ты считаешь, на первое свидание нужно заезжать?
2: Ну, если это
1: вот
2: необходимо.
1: Как ты считаешь, как джентльмен?
2: Как джентльмен?
1: Да.
2: Ну, это все оговаривается, я думаю, что гораздо, ну, просто другим способом.
1: Я скажу так, я бы не хотела бы вообще, чтобы за мной заехали. Я бы так не ставила вопрос.
2: Да.
1: А вдруг он мне не понравится? Зачем мне нужно, чтобы он знал, где я живу?
2: Ой, ну перестань. Все знают, где ты живешь, это вообще не проблема.
1: Как это не проблема?
2: Да, вон база CSDD есть, уже все написано там.
1: Не-не-не,
2: поэтому, уже все
1: поэтому
2: знают,
1: если
2: где ты
1: это первая свиданка, никаких заеду вообще не подходит. Ну, то есть я никогда бы не просила бы и настаивала, что мы встретимся там.
2: Слушай, ну, допустим, это...
1: Ну, уж на первую свиданку можно самостоятельно добраться, я не понимаю.
2: Ну, не всем, как видишь.
1: Не всем?
2: Да, я, ну, как бы, это очевидно же. Согласен, что это манипуляция?
1: Uh-huh.
2: Да? И как
1: оба
2: девушки говорят, что...
1: предусматривают оплату со стороны мужчины.
2: Да нет, не оплата. Ну, что она уже как бы заведомо... Uh-huh. Типа, как будто бы ты проходишь некоторую проверку уже.
1: Да.
2: И, конечно же, всегда можно, ну, типа, можно просто сказать, заедешь за мной? Нет? Ну, тогда все, сама доберусь. Ну, к примеру, да? Конечно, если у меня есть машина, я заеду, скорее всего, если она, попросит. Ну, так, да. Допустим. Если у нее есть машина, она сама доберется, опять же. Может быть, она сама вызовет такси, потому что как в твоем случае, да? Но вот такая постановка вопроса, которая намекает уже, типа, вызовешь мне такси,

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в эту среду, 19 августа, в Латвии ожидается облачная погода, местами с прояснениями. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди в Курзаме без существенных осадков. Температура воздуха на всей территории страны плюс 18, плюс 21 градус. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду.

0: Наташка себя слишком хорошо знает. Ладно, что ж, есть несколько историй от наших радиослушателей. Кто-то говорит, что мне повезло, я свою жену сразу нашел. Сразу же, говорит, адекватно попалась.
1: Ну,
0: сразу
1: таких вопросов не было. Это так редко бывает.
0: А может быть, у вашей жены другая история?
1: Спросите, как у нее. Как у нее с этим всем складывается?
0: Наверное, да. Наверное, хорошо, что вот эти аппликации, приложения для знакомств кому-то помогают. Но кто-то на них очень сильно ругается. Говорят, ой, там это, говорит, совсем не для того, чтобы создать ячейку общества. Это совсем для другого.
1: А так часто мужчина думает, а женщина вообще-то все время там думает про семью.
0: Нет.
1: У меня подружка там говорят, что кто-то постоянно тут...
0: А у меня есть история, когда наоборот. Он говорит, приезжают, чтобы там подумать о семье. Они говорят, ты с серьезными намерениями. Ты с серьезными, да. Ну ладно, я так думала с тобой так быстренько тут, как говорится. А ты...
1: Дело, гуляй смело.
0: А тебе семью надо, давай пока. Блин, так я уже, говорит, передумал. Не-не-не, все.
1: Еще будет там проблема.
0: Нахрен эти проблемы, говорит. Я тут не за этим. Ладно, что ж. По поводу манипуляций, да, и ты говоришь, какие есть еще. В таком случае давайте, можно проговорить про вторую манипуляцию. Это когда девушка на свидании начинает заказывать как не в себя. Причем самое дорогое, что есть в меню.
1: Да, у моего друга прям такая ситуация была.
0: Ну, расскажи. И типа якобы это проверка, смотр оплаты.
1: Там так и было. В принципе, девушка, которую он пригласил, она вообще известна.
0: Типа тарелочница.
1: Нет, она не тарелочница, она таким образом показывал, что если ты имеешь дело со мной, то ты будь готов платить. Причем он взял достаточно серьезную сумму для, ну, по тем временам, для свидания. А он говорит, я просто офигела. Она начала, вот просто, она говорит, вот брала меню, достаточно большое меню. Она говорит, и с каждой страницы по 8 порций заказывала.
0: Водите на бранч.
1: Там, не, ну...
0: Где фиксированная сумма, жри сколько хочешь, пожалуйста.
1: Она бы не пошла, понятно, ни на какой бранч. Но тем самым она показала, что...
0: И добираешься сама на такси.
1: Пожалуйста, если ты хочешь уже ходить с такой женщиной на свидание, то плати. Ну, и мой друг сказал, говорит, в тот момент, когда принесли счет, и она достала кошелек, говорит, я не стала ее останавливать.
0: Такое ощущение, что как бы такие...
1: Он говорит, даже пополам платить это было слишком много. Говорит, больше, чем он рассчитывал за двоих.
0: Короче, да, и как будто, но они сами отказываются. То есть их вообще интересуют...
1: Отношения?
0: Да.
1: Они хотят отношения, видимо, с очень богатыми людьми. А, слушайте, ну экономика сейчас в таком состоянии, тут не так много богатых людей.
0: И из богатого человека такая дамочка может быстро превратить его в не очень богатого.
1: Это точно. А если богатый, так он вообще, может быть, еще свои бутерброды принесет. Сейчас тоже такое бывает.
0: Мне нравятся эти опросы, когда спрашивают, говорят, если бы вот, допустим, вы встретились...
1: Tell me, please, начинается так.
0: Да, говорит, если бы вот ваш муж, значит, был бы там сказочно богат, да, и вы бы разводились. Что, как говорит, в этом случае... А, нет, подожди. Если бы ты получила большое наследство, и вы бы разводились, говорит, кому бы досталось, вот, ты бы поделилась половиной со своим мужем, или осталось бы, нет, говорит, то, что мое, то мое. Он говорит, хорошо, другой вопрос. Если бы вы, вот, муж стал сказочно богатым, он говорит, мы бы разделились пополам.
1: Конечно, так и работает, да.
0: Мужик стоит такой, в смысле, что?
1: Да.
0: 2-5-0-3-7, WhatsApp. Мы говорим про свидание и начали с того, что свидания стали больше сильно похожи на собеседование, но это не единственное, что сейчас странного стало в свиданиях. Есть еще ряд манипуляций, которые мы тоже обсудили. Есть у тебя и своя история или какая-то мысль по этому поводу. Ты можешь ими поделиться. Как раз у нас для этого есть немного времени, а мы заодно и музыку классную послушаем. Что у нас впереди? Мадонна? Ой, классный трек. И он в нашем 20-ке, кстати. Это Данстерия, 14-я строчка.
1: Сережка в курсе?

0: кстати, для любого свидания. Это все мы услышим скоро.
1: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Yop, Emporio Armani, Baldessarini.

0: Bite LV Bite.
1: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Копченые колбаски Меднеку без оболочки 1 килограмм от Forever's 4 евро и 69 центов. Натуральная минеральная вода Мангали, определенные виды, 1,5 литра 49 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии. Особенно удобны и выгодны доставки продуктов на дом в Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете LATS.LV.
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
8: LV zemo cenu grozā. Tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas, ohoho, 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos, eiro 79, 400 grami skābā krējuma baltais, 99 centi un kilograms nektarīnu vispār, eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
9: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Ну вот, и вспомнили еще такой вид свиданий, когда, говорит, 2 недели общались, а потом начали намекать на саморазвитие.
1: Конечно, пытались ты совершенно неразвитый оказался.
0: Втянуть финансовые торги. Ну, это же не моя история, ты же понимаешь, что сейчас про нашего слушателя это все говоришь.
1: Ну, да-да-да, это же девушка и намекала.
0: Да. Короче, что
1: тебе
0: надо...
1: Тебе еще нужно развиться, мой дорогой.
0: Да, что нужно вложить 3000 евро, чтобы заработать и так далее.
1: Я вообще в шоке, а почему с таких сумм начинается? Должно было немножко поменьше это стартовый капитал-то? Или уже такие, все, 2 недели потратили, нужно сразу? Или ты такой подумаешь, да ладно, за 30 евро, ну какое-то там саморазвитие. Ерунда. А вот за 3000, там, наверное, что-то качественное.
0: Да. Причем я каждый раз, ну, мне чисто из любопытства, да, я вижу каждый раз генерированные нейронкой вот эти вот объявления знакомств, когда они говорят, привет, я тут зарегистрирован, мне тоже надо, ты тоже ищешь, вот давай тогда встретимся, пообщаемся там. Uh-huh. Вы вообще не видите что-то генерированное, да, видео? Потому что комменты там, ты прекрасна, давай напиши мне в директ, и все это.
1: Это отлично, это мои какие-то подписчики. Так, Эндрю, я тебе вот что скажу.
0: Да.
1: Среди знакомых у нас тоже вот столкнулись с ситуацией, что иногда люди сами хотят, чтобы их обманывали.
0: Ну,
1: вообще,
0: давай.
1: Их это устраивает. Угу. И есть у нас там среди знакомых, вот он живет за границей, и у него, вот как он считает, отношения с девушкой, у него есть ребенок, но в итоге, короче, с этой девушкой он вообще никогда не виделся. Никогда. А чтобы ты понимал,
0: подожди,
1: отношения...
0: У него есть отношения с девушкой, с которой у них есть общий ребенок?
1: Нет, ребенка нет общего, у нее есть ребенок.
0: А, ну ладно,
1: да.
0: Хотя бы так.
1: Это не их общий ребенок, это, да, ее ребенок. Он с ней никогда не виделся. У них отношения по переписке.
0: Угу.
1: Но такие плотно стабильные.
0: Так.
1: Чтобы ты понимал, фотография ее с ее ребенком распечатаны и висят в квартире. Угу. Человек считает, что он полностью... Он делится зарплатой. Отправляет ее в отпуск. Годами. Уже больше 4 лет. Понимаешь?
0: Так,
1: и вот так что-то. Ну, тут понятно, что
0: их
1: там...
0: Их все устраивает, да?
1: Ну, его все в итоге устраивает, да. То есть ты же понимаешь, что кучу раз друзья заводили, ну, разговор на тему того, что ты понимаешь, что это, скорее всего, мошенница, что она вообще так не выглядит, и вообще ее не существует, вы никогда не виделись. Почему вы за 4 года никак...

0: Взяли, зачем ты отправляешь какую-то часть зарплаты? Он говорит, не лезть, это мое дело.
1: Мое личное.
0: Представляешь, вот так, да, бывает. Вот некоторые люди, им так удобно. Не знаю, ну, я не могу
1: если,
0: объяснить этого, но...
1: Если это окажется правдой в том, ну, то есть это мошенники на самом деле там сидит...
0: Я считаю, что, наверное,
1: какой-нибудь парень, который даже возможно, общается с ним через переводчик, ну, типа, через ChatGPT какой-нибудь, то, конечно, у него это будет разбито сердце очень сильно, понимаешь?
0: Ну,
1: может, он просто не хочет, он очень сильно боится.
0: Ну, да, так бывает. И, короче, вот пожалуйста, тебе... Ну, тяжелая ситуация, непростая, но я к тому, что иногда люди выбирают жить в своей такой иллюзии, ну, им так хочется. Им
1: надо
0: так
1: ли их оттуда вытаскивать?
0: Ну да, и он говорит, все, у меня семья, не мешайте мне, у меня семья. Я ращу ребенка. Такая история. Непростая, ну вот а что делать?
1: Да, мы можем только какие-то выводы сделать, потому что мы начали с того, что свидания превратились в собеседования, и... как выясняется, что отчасти это правда.
0: Еще и с последствиями различных мошеннических схем.
1: Нет, потом это переходит в какие-то манипуляции или из тех, что там закажи мне такси, или из тех, что я сейчас закажу все меню и посмотрим, заплачет ты за это или нет.
0: Да,
1: ну и прочее, да. И да, уже говорить уже о том, что мошенничество происходит направо-налево.
0: Короче, держитесь за своих прекрасных жен.
1: Держитесь, конечно.
0: И за своих любимых лысеющих мужчин.
1: Это очень серьезный такой весомый аргумент. Да, знаешь, когда какая-нибудь очередная ссора, такая, блин, это же, если же расходиться сейчас, это же надо же будет все заново начинать. Может быть, ну его нафиг как-то найти все-таки.
0: Да, перестаньте. Мы просто иногда забываем, как мы друг друга любим, а почему мы друг друга выбрали. Я же считаю, что нужно просто больше отдыхать. Вместе. Или по раздельности. Я не знаю, как будете решать уже.
1: Да. Чтобы на отдыхе ты могла...
0: вспомнить. Во-первых, вот чего!
1: Во-первых, кто будет оплачивать...
0: Хороший.
1: Вот, во-первых, кто будет оплачивать путешествие. Во-вторых, сможешь ли ты там заказать все меню себе, да?
0: Да.
1: И в-третьих, за тобой заедут или ты... или оплатят тебе такси.
0: Поэтому меня водят в горы. Давай,
1: обязательно.
0: Пешкадралом тащи.

0: 40% atlaide. Rimi.
1: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žem maitījos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
2: Zem цены в Мега. Вареная колбаса мортаделла только 75 центов. И ржаной хлеб Земнику только 92 цента. Еще больше товаров по ценам Zem в Мега.
3: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.
4: Школа зовет?
5: RD Electronics отвечает суперценами.
4: 17 августа по 13 сентября.
5: Большая школьная распродажа.
4: Смартфон Samsung Galaxy A16.
5: Всего 99 евро.
4: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
5: Все для школы по суперценам.
4: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
5: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
6: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
7: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
6: Металлолом стал мед, сдавай.
8: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības. Ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
9: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad Boost.

0: Что-то несерьезного тебе пожелаем, и все, пойдем отсюда.
1: А, друзья, будьте внимательны.
0: Все, это отлично, достаточно.
1: Все, мы встретимся
0: это
1: уже завтра.
0: Это лучшее, что мы могли.
1: В любом случае, да, не будьте внимательны, за рулем
0: всем
1: не создавайте никаких аварийных ситуаций, потому что наш город этого не переживет.
0: Отличного Хватит. Всем дня, удачи на дорогах, и завтра в то же время продолжим. Руза на следующие 2 часа, и все, пока.
1: Пока-пока.

100% будет много хорошей музыки, будет парочка историй, что-нибудь обсудим, кого-нибудь, возможно, обсудим. Как настроение сегодня? Среда, 19-е. Доброе утро.

0: услышим очень скоро. Ну и наш когда-то лидер, когда-то любимчик, это Деска с треком Ascent. Очень скоро.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Вау, ничего себе предложение! Хризантема 2 евро 99 центов. Пятиместный комплект садовой мебели Домолетти 199 евро. Подвесное садовое кресло 99 евро. Касинукай. Предложения действуют в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
3: А размер имеет значение?
4: Смотря для чего.
3: Конечно, для хлеба.
4: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
3: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
5: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
6: Извините, вы ждете?
7: Да.
6: А вы?
8: Ну, конечно, жду.
6: А ты тоже ждешь концерт «Мумитроль»? Открываешь глаза. Их песни – это истории любви, уносящие в другую реальность. Хочешь билеты на их выступление в Риге 23 августа? Слушай утреннее шоу «Топ Радио» и выигрывай 2 билета на долгожданный концерт группы «Мумитроль».
9: Viss skolā ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolā par neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
10: Mums garšo salga vafeliņš.
11: Ar kafiju iet labi viņš.
10: Oh, jā.
11: Salga vafeliņš.
12: Un te jau salga kvadrātiņš.
13: Skaršo viņš.
12: Jā, kvadrātiņš.
13: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
14: Salga.
15: Ienācu

0: Школа зовет?
1: РД Электроникс отвечает супер ценами.
0: 17 августа по 13 сентября.
1: Большая школьная распродажа.
0: Смартфон Samsung Galaxy A16.
1: Всего 99 евро.
0: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
1: Все для школы по супер ценам.
0: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
1: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета.
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
6: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvijā.

Сегодня Всемирный день фотографии. И, насколько я понимаю, сегодня можно, поздравить, наверное, фотографов. Но сейчас...

вопрос. Какой телефон вообще был вашим самым-самым первым? Вы можете вспомнить? Наверняка можете. Я подозреваю, что это будет что-то типа Nokia, Siemens, что-то Motorola. Что еще было? Какие-то даже, которых, возможно, я названий даже не знаю или просто не помню. Сколько этот ваш аппарат, тот самый первый, пережил падений по лестничной клетке с третьего этажа? Это я свою историю сейчас рассказываю. Напишите, интересно. Интересно. Но в любом

знать. Эриксон! Да. Вообще забыла о таком. Модель не помню, пишет нам, слушайте. Филипс Дига. Что? Я даже не помню такое. Саджем.

Воспоминания разблокированы, как говорится. Вообще, по плану сейчас должен быть прогноз погоды. Но подождите, у нас есть важнее дела. Нам нужно обсудить. Нам нужно еще эти разблокировки. Не только я одна должна видеть эти картинки и ваши сообщения. Вы тоже должны это все визуализировать. Ребят, помните Nokia, которая была просто неубиваемая такая с антенкой? Называлась... Я не могу вспомнить, как мы ее называли. Кто помнит, запишите голосовое. Потому что у нее цифры 5110. Как мы ее назвали? 5110? Как мы ее... Потому что мы же говорили как-то это, ну, более удобно. Мы не говорили 5110. Мы как-то по-другому говорили. Кто помнит, запишите голосовое.

0: было очень круто. Кто-то даже вспомнил такой Alcatel. Был телефончик, ну такой маленький, аккуратный. Ну и мой самый вообще фаворит, это конечно, Siemens A35. Это тоже просто легендарно. Слушайте, а их вообще можно где-то сейчас купить? Вот это вот все, чтобы детям показать, потому что, ну, они же вообще не понимают, о чем речь. Они же даже не знают на стационарном телефоне, как вот эти крутить циферки, чтобы позвонить кому-то. Вот им дашь такой и скажешь, позвони, номер набери, и все. А все, да? А давай так, смотрите, у меня очень много голосовых сообщений. Я сейчас, ну, на свой страх и риск, не проверяя, я сейчас их включу. Сейчас, секундочку. Надеюсь, там все цензурно. Дорогие слушатели, надеюсь, там все цензурно. Так, что-то у нас тут без звука. Ладно, давайте следующий. Тоже без звука. Ага, давайте еще раз.
1: Nokia 3110, а потом было 5110.
0: А, то есть так и говорили сейчас?
1: Nokia 3110, а потом было 5110.
0: Ах, вот как ее называли. Все, давайте еще один раз послушаем.
2: Кирпич она называлась. Nokia 5110.
0: Вот, все, спасибо. Я правда, потому что я забыла, но вот несколько уже сообщений пришло, что это был кирпич. Все просто. Ребят, а теперь погода.
3: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Топ-радио о погоде.

воздуха сегодня от плюс 17 до плюс 22 градусов. В Риге во второй половине дня пройдут дожди, возможно, также грозы. При переменной облачности температура воздуха встанет.

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Ой, просто, я не знаю, у меня сейчас столько вкладок открыто в Гугле разных вообще старых телефонов. Такое чувство, что если кто-то подойдет, подумает, что я собираюсь купить какую-то целую крутейшую коллекцию всех этих телефонов. Ребят, а вы помните Nokia N97? Вы помните эту легенду просто, которая, она так вших свайпалась, то есть она была довольно-таки большая, и она так становилась как маленьким компьютером. То есть ты так двигал этот экран вверх и печатал. Ну, слушайте, ну вы наверняка помните. Но это уже было, конечно, позже, это уже было потом немножко. Если ваш первый телефон был этот, то вам чуть поменьше лет, чем остальным, кто писали сегодня эти сообщения. А еще смотрите, я хочу голосовое одно. Ну так,
1: чисто. Ну вообще в то время и говорили, у меня Nokia 5110 или Nokia 3110.
0: Так, говорили.
1: Если так, это же были козыря. Sony Ericsson, конечно. CS100. Тогда не было сокращения, мне кажется. Ну, либо кирпич, все. И 3110 тоже была неубиваемая. Она у меня упала с 4-го этажа, и ни одной царапины не было.
0: Ну это классическая история. Упала с 4-го этажа, упала из окна, упала еще где-нибудь. Машина проехала, поезд проехал по телефону, и ничего с ним не случилось. Да, это были те истории, это было то время. А, лого, вот лого назывались эти картинки, которые мы

с вами через смс-ки заказывали. Ой, а мелодия точно, вот вспомнил наш слушатель, мелодия сам набирал бригада. Господи! Слушайте, ребят, вот сегодня разблокировались-то.

Ладно, оставляем эти нотки ностальгии. Возвращаемся в наше время. 19 августа, 11 часов, 5 минут. Всем привет, еще целый час с кайфом проведем вместе. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick goes low. Hold that look and let it show.

когда примерно выходили телефоны, потому что мы мобильные телефоны, мы об этом сегодня много говорили, ностальгировали, все, мы уже все вытираем слезы, не плачем. Сегодня Мэтью Перри исполнилось бы 57 лет. В то время как раз и было, вот с 94 по 2004, это как раз было то время, когда мы начали знакомиться с мобильными телефонами, и это было как раз время, 10 лет, которые снимали сериал «Друзья». Не так давно не стало Мэтью Перри, он сыграл моего самого любимого персонажа в сериале «Фрэндс», Чендлер Бинг, он именно им для меня и останется, но на самом деле говорят, что в жизни он был как раз очень-таки похож на этого персонажа, он также шутил. Очень многие, кстати, шутки были придуманы самим Мэтью Перри в сериале, которые попали в сериал. Ну, это на самом деле человек, который в любой непонятной ситуации просто кидает какую-нибудь шутку в самый нужный, а иногда даже вообще совершенно неподходящий момент, но все равно это всегда звучит классно, круто. И это тот сериал и тот персонаж, который всегда поднимает мне настроение. Знаете, если мне грустно, я включаю сериал «Фрэндс». Если мне не грустно, я все равно включаю сериал «Фрэндс». Если мне хочется просто что-то посмотреть и не хочется сильно напрягаться и хочется хорошего настроения, то это точно сериал «Фрэндс», «Друзья». И поэтому, ну кто еще сегодня включит вам этот трек? Никто, только я. Ну, возможно, вы его услышите сегодня, если у вас в планах залипнуть вечерочком под сериал «Фрэндс». «I'll be there for you» называется трек. The Rembrandts исполнили, и благодаря ему, благодаря сериалу, стали популярными. Только благодаря этому треку, кстати. Мэтью Перри, конечно, с днем рождения. Мы его не

вполне может быть, потому что это новинка. Это It's Murph, Arlo и Lizzy Land. А так скоро слышим Серябкину и Диму Уриха. 8-901 называется трек.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, а также возможны грозы. Подует слабый ветер, температура воздуха сегодня от плюс 17 до плюс 22 градусов. В Риге во второй половине дня пройдут дожди, возможны также грозы. При переменной облачности температура воздуха в столице

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: вставай.
1: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
0: Металлолом в Толмец, вставай.
2: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах «Дрогос» скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
3: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Lidl Plus 69 центов. Lidl. Стоит того.
5: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim

0: Vēl labāk, uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Школа зовет?
3: РД Электроникс отвечает суперценами.
2: 17 августа по 13 сентября.
3: Большая школьная распродажа.
2: Смартфон Samsung Galaxy A16.
3: Всего 99 евро.
2: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
3: Все для школы по суперценам.
2: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
3: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.
4: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
5: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Сыр Холландес 1 килограмм от Sierra Nams 4 евро и 99 центов. Вареная колбаса, сосиски или паштет Пейдерейший от Наокотне. Скидка до 30%. Марципановый батончик Зилюкс 40 граммов 75 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.

0: Rasovins. Svētkos kopā ar jauno šokolādes brownie garšas kvadrātiņu.
1: Вау, ничего себе предложение! Мойка высокого давления Керхер 299 евро. Комплект из 6 банок с крышками 540 мл, евро 99. Газонокосилка Грюндер, ширина 46 см, 249 евро. Касинукай. Предложения действуют в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.

0: Мега в начале нового часа. Dancing Feet. Главный герой признается, что ослеплен чувствами. Эти ослепительные огни светят так ярко и не может насытиться своей половинкой. Твоей любви мне всегда мало. В общем, звучит это, может, и красиво, но в реальной жизни, а не в песне. Это может реально напугать и оттолкнуть в реальной жизни. Ох, не на психологии строится наш эфир. Я бы вам много интересного рассказал по этому поводу. Но одно я точно знаю. Музыка, особенно когда идет хит за хитом, это лучшая терапия.
1: Хит за хитом.
2: С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.

Здравствуйте, начинаем общаться. Сегодня 19 августа, середина рабочей недели, светит в столице Латвии солнце, небольшая облачность. Будем надеяться, что дождей не будет. Более подробно о погоде в середине этого часа. Также новости спорта в конце этого часа. Автомобильные новости в следующих часах нашего эфира. Ну а музыка каждый час, всегда.

очереди у нас рубрика «Не звучит», и мы послушаем песню 24-го года, которую пропустили 28,5 миллионов прослушиваний на Spotify, и здесь три супер музыкальные звезды. Все они так или иначе появляются на нашем радио в наших эфирах. Встречаем Оливер Хелденс, Дэвид Гетта и Fast Boy с треком «Chills, Feel My Love». Оливер Хелденс, нидерландский диджей-продюсер. Дэвид Гетта, тут, думаю, представлять никого и никак не надо, этого француза. Fast Boy, немецкий дуэт братьев Феликс и Лукас Хайн, которые сами пишут и продюсируют музыку. Chills, Feel My Love вышел, как я уже сказал, 24-го года на Ministry of Sound. Главный герой в этом треке обещает стать безопасным местом для своего любимого человека. Строки трека говорят о готовности принять партнера, когда от него отвернутся все остальные или когда у него закончатся душевные силы. Fast Boy сначала отправили Хелденс демо с вокалом этого трека. Ему понравилась эта эмоциональная идея, после чего они вместе доработали трек, а позже к этой работе подключился и Дэвид Гетта.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.

0: совсем скоро у нас спортивные новости, но прямо сейчас о погоде на сегодня, на завтра. И даже зацепим предстоящие выходные, предпоследние этим летом. И немного даже расскажу о погоде на следующей неделе. На следующей неделе возможен антициклон и более сухая погода. В субботу с юга придет циклон, который, возможно, принесет сильный дождь на обширной территории. Во второй половине этой недели температура воздуха ночью составит плюс 9-16 градусов. Максимальная температура днем достигнет в среднем 17-23 градусов. На следующей неделе резких изменений температуры не прогнозируется.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. В ряде районов возможны грозы с ливнями. Ветер умеренный, западный, юго-западный. Максимальная температура воздуха по Земгале Курзаме 19-22, Владгале 18-20, 19-22 Бидземе. В Риге возможны кратковременные дожди. Дует слабый западный, юго-западный ветер. В течение дня воздух прогреется до 21-22 градусов тепла. Завтра, в четверг, днем более облачная погода на востоке. Там же больше всего вероятность осадков. Самая приятная погода завтра, в четверг, днем будет на западе Латвии, а воздух максимально прогреется от 18 до 22 градусов тепла.

начинаем говорить о спорте, новости спорта. Вначале очень коротко о хоккее. Нападающий капитан Питтсбург Пингвинс Сидни Кросби может в скором времени подписать новый контракт с клубом. Новый контракт может быть заключен в период с настоящего момента до середины сентября. Срок будущего соглашения составит 1 или 2 года. Зарплата канадского нападающего составляет 8,7 миллионов долларов. В прошлом сезоне Кросби набрал 74 очка, ему 39 лет. 74 очка в 68 матчах. Скоро продолжим.

новости спорта. Команда Уильямс официально объявила о продлении контракта с тайско-британским пилотом Алексом Албоном на сезон 27 года. 30-летний гонщик выступает, напомню, за Уильямс с 22 года, став ключевой фигурой в преобразовании команды. В прошлом сезоне он набрал 73 очка и занял 8 место в личном зачете. И последняя из Формулы-1. Французский гонщик Red Bull Исаак Хаджар травмировал запястье во время занятия на тренажере перед гран-при Нидерландов. Травма практически наверняка вынудит Хаджара пропустить ближайший этап. В составе Red Bull его должен заменить Лиам Лоусон, который получит временное повышение из Racing Bulls. Ну а в младшей команде на замену Лоусону выйдет Юки Цунода. Интересно, что в свое время Лоусон дебютировал в чемпионате мира на гран-при Нидерландов. И тоже из-за травмы запястья у коллеги из системы Red Bull. Тогда руку в аварии сломал Даниэль Рикардо. Еще есть о футболе что сказать, а пока новая песня.

последнее, футбол. Жозе Мориньо был представлен в качестве главного тренера мадридского Реала. Президент королевского клуба Флорентино Перес поприветствовал нового тренера, после чего Мориньо подписал контракт на 3 сезона до конца июня 29 года. Новый сезон Реал начнет 22 августа встречи с Эспаньолом. Ну и последнее. Барселона объявила о переходе полузащитника Родри из Манчестер Сити. Контракт с 30-летним футболистом рассчитан до 30 июня 30 года. Сколько 30-ок? Повелитель пространства и времени пребывает в Барселоне, говорится в заявлении клуба. Родри является обладателем золотого мяча 2024 года. Ранее СМИ сообщали, что гарантированная сумма трансфера 30-летнего испанца составит 60 миллионов евро. Еще 11 миллионов евро каталонцы могут выплатить в виде

достижимых бонусов. Кроме того, соглашение предусматривает дополнительные бонусы, выплаты, благодаря которым общая стоимость сделки может оказаться еще выше. На этом все. До встречи в новом часе.

0: в Латвии час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: новый час, новые дела. Возможно, старые дела по-новому. Вот интересная современная проблема. За один день человечество делает огромное количество фотографий, и большинство из них никогда больше никто не посмотрит. А потом телефон тебе говорит: недостаточно у тебя места. И ты судорожно думаешь и начинаешь думать, что же можно удалить, а что сохранить. Сегодня, 19 августа, отмечается Всемирный день фотографии, праздник, который объединяет профессиональных фотографов и любителей. 19 августа 1839 года французский художник и изобретатель Луи Дагер представил миру один из первых практически пригодных способов получения фотографий. И пошло-поехало. Но первые фотографии требовали огромного терпения. Экспозиция могла занимать много минут, поэтому позировать приходилось практически неподвижно. А мы прямо сейчас даже ноем: ой, фотографироваться надо. Раньше это была действительно адская трудная работа. А первые фотографии, понятное дело, как и кино, были черно-белыми. Когда возможность фото только появилась, это позиционировалось и преподносилось как что-то хорошее и доброе, что действительно потом можно было просматривать и всей семьей радоваться о том, что у тебя было, и надеяться на то, что еще будет. Шло время, и вот теперь фото — это еще и компромат, и даже штрафы, фоторадары. Я намекаю на них, но я знаю одно точно: нельзя пропускать абсолютно все свое путешествие через объектив. Надо туда еще погружаться и душой. А это возможно сделать только через свои собственные глаза, без объектива перед ними. Так что удачи вам в путешествии и хороших, красочных, прекрасных и видео, и фото. Но не забывайте и просто наслаждаться тем, что видите через глаза.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15.

Африка не звучит. На очереди еще одни у нас нам знакомые ребята. Это Феликс Йен, немецкий диджей и продюсер, и Джонас Блю, британский продюсер, с треком Past Life. Для них это не первая совместная работа. До этого был отличный Weekends. Главная идея этого трека, который мы послушаем, укладывается в концепцию родственных душ. Герои песни встречаются на танцполе и проводят вместе ночь. Интенсивность их чувств, прикосновение и химия настолько сильна, что они не верят, будто видят друг друга впервые.

0: раз напомню то, что с сегодняшнего дня, с среды по пятницу, открыто голосование еще и на телеграм-канале ТОП Радио «Только хорошие новости». Спасибо огромное за ваше голосование, за ваш, даже скажу больше, труд. Учитывая, сколько всего у человека в этом мире, надо еще найти пару минут для того, чтобы проголосовать. И это можно делать, кстати, каждый день на сайте и раз в неделю на телеграм-канале. ТОП Радио «Только хорошие новости». Со второй на четвертую Армин Ван Бюрен «Like a Child». С мая он не вылетал из первой тройки, с пьедестала почета. И вот это произошло все-таки в конце лета. А мы с вами отправляемся на 2 года назад и посмотрим то, что здесь был тогда...
1: Место номер 4. 4.
0: Совершенно другой трек. 5 утра. «Я подарю тебе все». Они тогда вернулись в первую десятку. С 13 места на 4. 9 недель в топе. Выше у них оказалось 3.

0: электромобиле есть одна удивительная особенность. Иногда самое дорогое место для парковки – это зарядная станция. Особенно если вы подключили машину, ушли пить кофе, а вернулись тогда, когда аккумулятор уже успел зарядиться. Остыть и даже мысленно, возможно, переехать в другую семью. Почему оставлять электрокар на быстрой зарядке надолго – плохая идея? И почему многие водители зря стремятся получить именно 100% заряда? Скоро об этом, а пока о погоде. На следующей неделе возможен антициклон и более сухая погода. В субботу с юга придет циклон, который, возможно, принесет сильный дождь на обширной территории. Во второй половине этой недели температура воздуха ночью составит плюс 9-16 градусов. Максимальная температура днем достигнет в среднем 17-23 градусов. На следующей неделе резких изменений температуры не прогнозируется.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем переменная облачность, местами пройдут

кратковременные дожди. В ряде районов возможны грозы с ливнями. Ветер умеренный, западный, юго-западный. Максимальная температура воздуха по Земгале и Курземе 19-22, в Ладоге 18-20, 19-22 в Видземе. В Риге возможны кратковременные дожди, дует слабый западный, юго-западный ветер. В течение дня воздух прогреется до 21-22 градусов тепла. Завтра, в четверг, днем более облачная погода на востоке. Там же больше всего вероятность осадков. Самая приятная погода завтра, в четверг, днем будет на западе Латвии. А воздух максимально прогреется от 18 до 22 градусов тепла.

0: Сергей Литвинов, Сергей Литвинов и Автоклуб.
1: Электромобилей становится все больше, и вместе с этим меняются правила хорошего тона на зарядных станциях. Одна из главных проблем – водители оставляют машины подключенными уже после завершения зарядки, фактически превращая место у станции в обычную парковку. Особенно это заметно у торговых центров и на загруженных станциях. Пока один водитель ушел на обед или по магазинам, другой может стоять и ждать свободного разъема. Поэтому операторы начинают вводить плату за простой. Например, сеть Ignitis Own, работающая в странах Балтии, начинает начислять ее через 20 минут после завершения зарядки. Стоимость 10 центов за минуту, то есть 6 евро в час. В итоге час забывчивости может оказаться дороже самой зарядки. Есть и еще одна причина не сидеть у станции до 100%. Большинство электромобилей быстрее всего заряжаются примерно до 80%. После

0: этого электроника специально снижает мощность, чтобы защитить аккумулятор. Поэтому последние 20% могут занимать непропорционально много времени. Проще говоря, первые 80% — это быстрый обед, а последние 20% — уже десерт, который почему-то подают по одной крошке. Поэтому специалисты советуют: на быстрой станции зарядите столько, сколько действительно нужно для дальнейшей поездки, а после завершения зарядки освободите место. А чтобы не бегать каждые 5 минут к автомобилю, можно использовать приложение производителя. Оно сообщит на телефон, когда нужный уровень заряда достигнут. Так что новое правило электромобильного этикета простое: зарядился, освободи место. Электричество твое, а зарядная станция общая.
1: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
1: Актуальные автоновости Латвии и всего мира. Это Автоклуб.

0: участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Зэм-зэм цены в Мего. Вареная колбаса Мортаделла только 75 центов. И ржаной хлеб Земнеку только 92 цента. Еще больше товаров по ценам Зэм-зэм в Мего.
2: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Дрогас скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Дрогас. Почувствуй красоту.
3: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Your Emporio Armani, Baldessarini.

В Латвии за первые 6 месяцев этого года произвели почти 15,5 миллионов литров алкогольных напитков, не считая пива. Это на 36% меньше, чем за тот же период прошлого года. Например, производство отдельных алкогольных напитков в средней крепости упало более чем в 40 раз. В то же время производство более крепких напитков, брожение, наоборот, выросло почти в 8 раз. Если считать не просто литра, а количество чистого алкоголя в произведенных напитках, снижение еще заметнее, около 41%. При этом больше всего в Латвии по-прежнему производят так называемые другие алкогольные напитки. На них пришлось почти 12 миллионов литров из общего объема. Статистика касается именно производства внутри страны и не говорит напрямую о том, что латвийцы стали пить меньше. Импорт и продажа сюда не входят. Потребление алкоголя, еще стоит заметить, вредит вашему здоровью.

0: Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: знаете, некоторые филателисты способны определить редкую разновидность марки буквально по мельчайшим отличиям. Я знаю лично таких людей. Они смотрят на оттенок краски, размер изображения, расположение зубцов. Я смотрю на марку. Ну, марка и марка для моего знакомого коллекционера. Стоп, не трогай! Это же редчайший выпуск. Продай мне ее за все мои деньги. Сегодня, 19 августа, отмечается день почтовой марки. И первая почтовая марка появилась в Великобритании в 1840 году. Была выпущена знаменитая черная пенни с портретом королевы Виктории, и она считается первой в мире почтовой маркой. И марки бывают невероятно дорогими. Их уже сколько раз было об этом сказано, что продавали на аукционе даже за несколько миллионов долларов. Примеры можно приводить тут бесконечно. Ну и на марках изображают буквально абсолютно все. Кто хотя бы раз видел, знает, что там можно найти и королей, и президентов, и животных, космические какие-нибудь аппараты, спортсмены, конечно же, произведения искусства и даже исторические события.
1: За хитом
2: с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: А у нас ушел один музыкальный час уже в историю, но мы открываем, распаковываем новый. Вполне возможно, он тоже будет для кого-то историческим. 19 августа. Скоро продолжим. Через три трека у нас рубрика не звучит.

в очередной раз Южный мост в городе Рига. Что с ним не так? Уже была авария на этой неделе, и вот опять. Но уже под самим мостом на круговом движении съезд к магазину Озолс может быть особенно затруднен. Поэтому, зная это место, там сейчас везде будут сложности в движении. Под Южным мостом круговое движение, ДТП, поэтому будьте... И внимательный, может быть, выбирайте другие варианты, как можно доехать, и исключая вот этот круг под Южным мостом возле магазина Озолс. У нас рубрика «Не звучит», и здесь мы послушаем новую песню от новой Нюши. Изменила она целиком и полностью спустя время свой стиль и свое видение, как должна звучать ее музыка. «Время любить» называется песня, которая на топ-радио еще ни разу не звучала, и сейчас это произойдет впервые. В последний день июля эта песня вышла, она порадовала публику своей новой песней «Время любить». И это танцевальная, но не быстрая, достаточно медленная композиция с легким тропическим оттенком. Вот так я ее бы описал, как я ее слышу. Нюша надеется, что через эту песню она вдохновит своих поклонников и просто слушателей на любовь, созидание и творчество. Певица считает, что мир становится тише и добрее, когда прислушиваешься к собственному сердцу. В итоге трек может стать новым гимном для всех тех, кто готов менять реальность вокруг себя.

0: Для укрепления организма в аптеках Апотека. Скидка 50% на продукты витаминов D от Формула Витале и скидка 30% на определенные продукты Артамол. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы Мумий-тролль в Риге. Мумий-тролль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета.
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Зэм-зэм цены в Мего. Макароны-спагетти 55 центов. И минеральная вода Расса Лайт 1,5 литра, два вида, только 35 центов. Еще больше товаров по ценам Зэм-зэм в Мего.
6: Сделай себе предпати. Перед-пати.
7: Top Radio.
8: The Party Station.
6: Рейтинг самых популярных хитов топ-радио. Один за другим. Прямо сейчас. Место номер 12.
7: 12-е.

0: основном это житель второй десятки нашего хит-парада Биби Рекс и Дэвид Гетта Сэд Гёрлс. Напомню, что с предыдущим треком Insomnia с Faithless Биби Рекса достигла неоднократно первого места нашего чарта, но с этим пока что выше 10-го пробиться не может. Сейчас 12-е место, последнюю пятницу сделала небольшой прогресс, плюс 2 строчки, 8 недель в топе, но в основном действительно... в втором дивизионе находится. А мы с вами послушаем то, что у нас было 2 года назад.
1: Место номер 12. 12-е.
0: Это Тимми Трампет и Сэм Филд. Сам Камс Ап тогда с 4 на 12-ю. 9 недель в топе. Это 2024 год.

0: Евровидение — это конкурс музыки, костюмов и иногда такой геополитики, что можно подумать, что вместо микрофонов на сцену вынесут дипломатические паспорта. Организаторы решили, что с политическим голосованием пора что-то делать. Да, именно тогда, когда уже огромное количество зрителей перестали следить за этим конкурсом, в том числе и я, давным-давно. Молодцы. Но давайте все-таки обсудим эту новость через три хита, а пока о погоде. На следующей неделе возможен антициклон и более сухая погода. В субботу с юга придет циклон, который, возможно, принесет сильный дождь на обширной территории. Во второй половине этой недели температура воздуха ночью составит плюс 9-16 градусов. Максимальная температура днем достигнет в среднем 17-23 градусов. На следующей неделе резких изменений температуры не прогнозируется.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, в ряде районов возможны грозы с ливнями, ветер умеренный, западный, юго-западный. Максимальная температура воздуха.

Поземгли курсами 19-22, в Ладоге 18-20, 19-22 відзами. В Риге возможны кратковременные дожди, дует слабый западный, юго-западный ветер. В течение дня воздух прогреется до 21-22 градусов тепла. Завтра, в четверг, днем более облачная погода на востоке. Там же больше всего вероятность осадков. Самая приятная погода завтра, в четверг, днем будет на западе Латвии. А воздух максимально прогреется от 18 до 22 градусов тепла.

Как я обещал, рассказываю, организаторы Евровидения предлагают изменить правила зрительского голосования, чтобы отдельные страны не могли так сильно влиять на результаты. Сейчас зритель, напомню, может отдавать до 10 голосов за участников. И новая идея – разрешить голосовать только онлайн. Причем каждый зритель сможет сделать это один раз и выбрать сразу трех любимых исполнителей. Политическое голосование стало распространенным явлением и вызывает серьезные вопросы. Дискуссия особенно усилилась после конкурса 2025 года. Организаторы считают, что новая система должна сделать зрительское голосование более сбалансированным и уменьшить возможности для массовой мобилизации голосов. Получается, скоро на Евровидении один зритель сможет выбрать сразу троих, почти как на свиданиях. Только здесь хотя бы никто не требует оплатить ужин. Окей, я рад, что там будут какие-то изменения. Возможно, я даже к этому конкурсу из-за этого вернусь. И, возможно, новая система вернет конкурсу статус, самое главное, прежде всего, музыкального соревнования.

0: Автоклуб.
1: Ну что, будем заканчивать. Заканчивать с автомобильными новостями хит за хитом. Если вы думаете, что при покупке подержанной резины достаточно посмотреть на глубину протектора, не спешите, шина может выглядеть почти новой. Я сам когда-то на это натыкался. Неопытный, когда был, но на дороге вести себя так, будто у нее давным-давно закончилась молодость. Вот по этой причине ЦСДД и многие эксперты говорят про дату производства, на которую надо смотреть при выборе покрышек. Но многие автолюбители почему-то это пропускают мимо ушей и глаз. В среднем зимняя резина, сохраняя свои свойства, около 5-7 лет. После этого резина постепенно становится тверже и хуже цепляется за дорогу при низких температурах. Поэтому даже хороший протектор еще не означает, что шина безопасна. Есть и проблемы, которые невозможно просто заметить при обычном осмотре. Например, покрышка может получить деформацию из-за неправильного хранения или удара, о чем, кстати, я неоднократно рассказывал в субботу в программе «Автоклуб», а повреждение боковины иногда становится заметной только после установки и накачивания. Поэтому покупать подержанную резину можно только уже в собранном виде и проверять ее прямо на шиномонтаже вместе с продавцом, если не хотите потерять денег. Так что выгодная сделка на 4 одинаковых черных круга, которые хорошо выглядят, еще не гарантия хорошей зимней резины. Зато есть хорошая гарантия, что дальше будет еще круче, еще лучше, потому что хиты не заканчиваются. И вместе с вами будет Лина Исаева. Пока!

0: истории любви, уносящие в другую реальность. Хочешь билеты на их выступление в Риге 23 августа? Слушай утреннее шоу Топ-Радио и выигрывай 2 билета на долгожданный концерт группы «Мумитролль».
1: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.lv. Номер разрешения лотереи 8.

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Как вы думаете, о чем это я? Это я об облаках, которые сегодня висят над Ригой. Я сейчас ехала в студию и просто глаз от них оторвать не могла. Приходилось буквально напоминать себе: так, Лина, облака красивые, конечно, но дорога все-таки важнее, ты за рулем. Так что, если вы сейчас где-то в пути и, конечно, не за рулем, поднимите глаза, остановитесь, посмотрите, какая сегодня красота. Такие облака, в которых сразу хочется, как в детстве, искать какие-то фигуры. Вон там вот слон, вон там дракон, а вот там вот вообще непонятно что, но определенно на что-то похоже. Знаете что, не теряйте своего внутреннего ребенка. Да, я знаю, нам эту фразу психологи уже со всех сторон повторили, но ведь в ней и правда что-то есть. У меня вот, например, до сих пор периодически не покидает ощущение, что ну никакая я не взрослая, я ребенок, которому почему-то приходится теперь платить по счетам и заниматься вот этим вот всем взрослым. Ну ладно, немножечко поиграем во взрослую жизнь. Впереди 2 часа вместе. У микрофона с вами Лина Исаева.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Jums mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: В детском отделе Sky and More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Sky and More Kids, улица Дунтес, 19А.
4: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
5: Все, что я помню.
4: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. В эту среду, 19 августа, в Латвии переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, курсом и без существенных осадков. Температура воздуха на всей территории нашей страны прогрелась до +20, +21 градуса. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду.

0: 49 centi. Rimi.
1: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Жизнь возвращается в город. 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
4: Размер имеет значение?
5: Смотря для чего.
4: Конечно, для хлеба.
5: Размер хлеба «Латвийс Майзнек Слил Майзе» имеет значение.
4: Купи один из 9 видов хлеба «Лейл Майзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейл Майзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
6: Школа зовет?
7: RD Electronics отвечает суперценами.
6: 17 августа по 13 сентября.
7: Большая школьная распродажа.
6: Смартфон Samsung Galaxy A16.
7: Всего 99 евро.
6: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
7: Все для школы по суперценам.
6: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
7: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
8: Pārsteidzoši labs komplekts.
9: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai

передать особенный привет одной маленькой имениннице. Аурелия, тебе сегодня исполнилось 6 лет. Оставайся такой же жизнерадостной, любопытной и невероятно энергичной девочкой. Наша любимая маленькая львица, от энергии которой, мне кажется, можно было бы обеспечить электричеством половину Риги точно. Впереди у тебя

последний год перед школой, поэтому наслаждайся им на полную. Играй, смейся, придумывай, мечтай и не торопись взрослеть. Ты наше золото, и мы тебя очень любим. Ну а следующая песня Golden специально для тебя в эфире Топ Радио.

0: В Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Аналогичное начало нового часа нашей дневной смены. Привет всем, кто присоединился к нам недавно. И расскажу. Оказывается, что выход нового альбома любимого артиста может быть событием не только для музыкальных чартов, но и для дорожной статистики. Ученые из Гарварда заметили любопытную закономерность. В США в дни крупных музыкальных релизов количество смертельных ДТП увеличивалось примерно на 15%. И исследовали дни выхода самых громких альбомов. Среди них Midnights от Taylor Swift, Scorpion Drake и Harry's House от Гарри Стайлза. И дело, конечно, не в том, что Taylor Swift каким-то образом ухудшает навыки вождения. Объяснение гораздо прозаичнее. Новая музыка требует нашего внимания. Открыть приложение, найти альбом, посмотреть.

смотреть трек-лист, выбрать песню, которая тебе еще не знакома. В общем, это все занимает несколько секунд, и все, взгляд уже не на дороге. Причем сильнее всего эффект заметили среди молодых водителей, мужчин и тех, кто ехал один. Так что новый альбом любимого артиста, безусловно, повод срочно его послушать. Но если вы за рулем, пусть сначала играет то, что уже включено. Премьера от вас никуда не уедет, в отличие от дороги под колесами. Поэтому я специально для вас сейчас включу новинку в эфире топ-радио. Это Love Sensation от Мадонны и Кайли Миног. Слушаем и все внимание на дорогу.

0: забитий трек «Свіфчоп» от Меклімор і Райан Льюіс прозвучить скоро в ефірі Топ Радіо. А сразу-сразу після реклами продовжимо для начала з Інною і Матома «Dream Out Loud». Остаємося в місті.
1: Mans Mazda zināšanas krājkā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depostā gādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Iedomājies, tu iepērsies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērsies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, евро 79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 15,99. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Lidl Plus 69 центов. Lidl. Стоит того.
6: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.
7: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.
8: Mums garšo salga vafeliņš
9: Ar kafiju iet labi viņš
8: oh, yeah.
9: Salga vafeliņš
10: Un te jau salga kvadrātiņš
11: Mums garšo viņš
12: Jā, yeah, kvadrātiņš
13: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi

радио о погоде. В эту среду, 19 августа, в Латвии переменная облачность, которая перешла в пасмурную погоду. Днем на большей части территории страны пройдут или уже прошли кратковременные дожди, в Курзаме без существенных осадков. Температура воздуха на всей территории нашей страны прогрелась до +20 градусов, ветер западный, юго-западный до 4 метров.

0: RD.lv.
1: Поторопись, большая школьная распродажа в RD Electronics.
2: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Вареные свиные сардельки в натуральной оболочке 1 килограмм от Forever's 3 евро и 79 центов. Сметана Валмьера 15 или 20% 450 граммов 1 евро и 49 центов. Персики в сиропе Гардеган 300 граммов 2 евро и 99 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
3: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Cintars 2200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 rulļi 6,99 eiro. Maksima.

среда плавно перетекает в вечер, значит, мне вам пора сказать пару слов на прощание. Надеюсь, что завтра снова с вами услышимся. Я еще не раз затрону нужные струны вашей души. С вами была Лена Исаева. Хорошего вечера.

0: Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Школа зовет?
2: РД Электроникс отвечает суперценами.
1: 17 августа по 13 сентября.
2: Большая школьная распродажа.
1: Смартфон Samsung Galaxy A16.
2: Всего 99 евро.
1: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
2: Все для школы по суперценам.
1: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
2: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.

Знаете, как-то давным-давно приобретал компакт-диск одной известной рэп-группы, там было 9 рэперов, и диск вставлялся в компьютер, там был бонус. Можно было с помощью компьютера открыть программу, и кроме альбома этой рэп-группы, можно было поблагодарить

0: блуждать по такому отелю импровизированному, каждая комната которого принадлежала одному из девятерых вот этих вот рэперов. Значит, можно было зайти у одного, у самого умненького рэпера, в комнате были шахматы, у самого крутого качалочный инвентарь, вот все как мы любим, у того, который с законом не дружил, у него, разумеется, кастеты, пистолеты, да, понятно, понятно. И мне кажется, что если топ-радио когда-нибудь запишет рэп-альбом, наш диск тоже можно будет в комп вставлять и блуждать по чертогам нашего радиосознания. Вот точно так же, да, только что была Лина Исаева, у нее должна быть комната, там стеллажи, заставленные книжками, красивое зеркало в обрамлении таком приятного оттенка. У Андрея Фана, у него обязательно должен быть мотоциклетный шлем, диджейское оборудование. У Наташи Горбачевой, у нее корги веселятся, каждый чем-то своим хорош. Сейчас про свою комнату расскажу. Значит, во-первых, еда в холодильнике недоетая, потому что могу положить недоеденную еду в холодильник, она потом будет неделю там стоять, через неделю открываешь, она тебе «добрый вечер». Дальше, зеркало забрызганное во время умывания, да, скажите спасибо, что я хотя бы умываюсь. Одежда очень часто оказывается не на месте, например, на стуле, да, добро пожаловать в мою комнату, пожалуйста, снимайте одежду, присаживайтесь. Вот, что еще? Телевизор включен до сих пор, да, со вчерашнего дня, потому что вечером уснул, забыл выключить. В общем, добро пожаловать, ребят. Ближайшие два часа вас ожидает топ-радио с задержкой в реакции, да, потому что могу не сразу реагировать на раздражители. Так уж повезло нам с вами, да. Практикую частенько самоудары пластиковой бутылкой по голове, потому что так веселее. Присоединяйтесь, 2-5-0-37. Это наши координаты.
1: Вечерний драйв.
2: Вечерний драйв.

0: Visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Школа зовет?
4: РД Электроникс отвечает суперценами.
3: 17 августа по 13 сентября.
4: Большая школьная распродажа.
3: Смартфон Samsung Galaxy A16.
4: Всего 99 евро.
3: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
4: Все для школы по суперценам.
3: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
4: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.
5: Севенбет. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņi skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV.

0: Монеточка, Жанулька, Луна, порнофильмы, вышел покурить, Рита Дакота, и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Попасть из Ocean Labs Complex.
2: Саня планшеты, портативо, датор.

0: Это классная музыка. Обратили внимание, она здорово раскачивает шейный позвонок. Такого эффекта можно добиться, если правильно спрограммировать то, как звучат барабаны в вашей записи. Нужно, чтобы каждый раз, когда ух-ух-ух достается, надо, чтобы остальная музыка тихонечко уступала ему место. Знаете, становилась чуть потише. Вот буквально на мгновение ока. Оп, потише. Оп, этот прием называется сайдчейн, дорогие друзья. В современной музыке, если вы пишете электронику и не пользуетесь сайдчейном, грош вам цена. Вы тогда восьмибитный дэнди на фоне хороших многоядерных процессоров. С другой стороны, мне кажется, что свое обаяние есть абсолютно у всего. Потому что, например, когда были нетленочки а-ля доктор Албан и диджей Боба, тогда никакого сайдчейна в помине не существовало, однако они все равно раскачивали. Как вы это объясните? Ребята, как вы мне это объясните? Несколько раз мы за это лето уже касались темы противостояния громкостей. Если интересно, может, как-нибудь расскажу, но это не точно, друзья. Самое главное, это, конечно, конкретные вещи. Конкретно да-да, нет-нет. Вот что конкретно да-да, так это то, что сегодня среда, да? Ну а нет-нет, это пасмурной погоды сегодня, наверное, уже не будет. Кажется, тучи все-таки пролистнулись. По крайней мере, над нами сейчас солнце, весьма симпатичное, хорошее. Я бы провел визуальные параллели между солнечным светом и Гоголь-Моголем, друзья. Почему бы не позволить себе немного вечером Гоголя-Моголя? Вы ведь неплохо потрудились в офисе. Скорее всего, прямо сейчас вы возвращаетесь домой с чувством выполненного долга. Несколько ачивочек у вас на счету за сегодня. Я в вас верю, друзья. Но если нет, то среда ведь еще не закончилась.
1: Вечерний драйв.
2: Вечерний драйв.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Сегодня среда, 19 августа, ТОП-радио, о погоде облачно, друзья, местами с прояснениями. Все, как мы сегодня уже видели. На большей части территории страны кратковременные дожди. В Курзуме без существенных осадков сегодня. Температура 18-21, сейчас уже становится немного посвежее. Воздух после дождя приятен, озонистый, приятный, прогуляться здорово. Тем временем уже завтра станет менее облачно и более солнечно. Готовимся к поездке на пляж.

0: Тем временем разгуливать в шортах нам с вами все меньше времени остается. Какое там число на календаре? Даже смотреть немного страшновато. 19-е вроде, да? 19-е. Чемпионат мира по футболу закончился уже месяц назад. Как вам такая скорость? Время мчится абсолютно, ничего себе. Сегодня среда уже. Мы традиционно объявляем этот день днем защиты окружающей среды. Пожалуйста, позаботьтесь о своем окружении, дорогие друзья, поскольку от этого зависит абсолютно все. Вы сегодня не можете свинтить на выходные. Вы не можете просто взять и не пойти на работу. Хотя было бы неплохо. Мы живем в мире бесконечного СДВГ. Люди признаются в этом диагнозе, как чашку чая выпить. И, наверное, такие времена. Тревожники вокруг нас. Это нормально. Может быть, действительно, сесть лучше и чаю выпить. И поначалу это будет по ощущениям, как насилие над собой, безусловно. При всем уважении, друзья, при всем уважении, попробуйте. Это прекрасно. Если под рукой найдется еще что-нибудь сдобное, приятное такое, то, что мы обычно называем вот этой вот... Ну, как это называется, когда ты на диете, а тебе нельзя? Запрещенка. Да-да-да, позвольте себе и это, пожалуйста. Да, вы наберете немного лишних килограмм. Да, это будет выглядеть как мат на церковной мессе, особенно если вы сторонник правильного питания. Но напоминаю, мы уже можем не так скрупулезно следить за фигурой, как делали это в преддверии лета 2026. Оно уже на излете. Все, надо готовиться уже к следующему, а это попозже. Займемся этим уже, наверное, в октябре. Пока что отпускайте, пожалуйста, вожжи и помните, друзья, в шортах ходить все меньше времени остается. Кстати, я знаю одного парня, потом в следующий раз расскажу вам про одного человека, который первый раз на работу в шортах пришел, когда ему было 45.
1: Вечерний драйв.
2: Вечерний драйв.

0: Зем-зем цены в Мега. Макароны-спагетти 55 центов. И минеральная вода Расса Лайт 1,5 литра, два вида, только 35 центов. Еще больше товаров по ценам Зем-зем в Мега.
1: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 12. līdz 25. augustam. Gaļa nākotne Azaida 1 kg 6,99 eiro. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini 350 gramu 79 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Time favorites.

Слушайте, это же ненормально. Все лето общаемся, и так словно, и, в общем-то, за это лето не успели нормально познакомиться. Но это потому, что я довольно мало о себе рассказываю. Знаете, Никита зовут меня. Да, мне 40 лет. Я обожаю драм-машины. Не путайте с драм-театром. Велосипеды. Мне очень нравятся кроссовки. Еще я люблю основательно подкрепиться. Делаю это где-то раза 4 в день. Да. Так что девчонки тратят деньги на сумки, а я на курицу, знаете? Вот такой я человек. Что касается обычного распорядка,

0: в эфире. Артем Демьяненко появится вот буквально на следующей неделе. Он отдыхает немножечко, потому что лето создано для того, чтобы летом отдыхать. Чего ж ты в отпуск не пойдешь, спросите меня вы. Я вам отвечу, друзья, совершенно не умею отдыхать в отпуске. Дрыхну так же, как и в рабочие дни. Ездить куда-то мне что-то лень как-то, не знаю. Я вот такой, знаешь, путешественник со знаком минус. Вы уж извините. Говорю как есть. Вот, что еще? Ничего на день рождения не хочу, абсолютно. Ничего, и мне кажется, это нормально, ничего не хотеть на день рождения. У меня день рождения в декабре. Во-первых, до него еще дожить надо, да? Это около полугода ожиданий. А вообще... Сейчас задумался. Да, я хочу второй дигитакт, все. Хочу все-таки что-то на день рождения. Это да, это да. Очень люблю смотреть стену вот в совершенно неактивном состоянии. Не побоюсь слова, в пассивном состоянии, после работы, например, уставшим, возвращаешься домой, сижу, пялюсь в стену, абсолютно, абсолютно без озрения совести, да. Уже рассказывал о том, что люблю заснуть с включенным телевизором, и свет еще здорово, бывает, утром проснулся, уже солнце сияет вовсю, вот это шпарит радиации прямо на тело мое бренное, а я прям лежу, и в комнате свет горит со вчерашнего дня. Вот как я упахиваюсь, дорогие друзья. А чем я еще занимаюсь, кроме эфира? Это как-нибудь в другой раз расскажу.
1: Вечерний драйв.

Немного о достижениях этого часа. 17.55, дорогие друзья. Весьма плодотворно прошла половина нашей с вами сегодняшней дистанции. Был выпит литр воды. Знаете, водохлеб тот еще у микрофона находится. Нравится. Люблю, знаете, такую горячеватую воду. Где-то услышал вот в этих ваших инстаграмах, что именно что горячеватая вода должна быть. И тогда организму гораздо лучше, чем если бы вода была холодной. Представляете? И здесь, мне кажется, кроется какой-то вот этот дьявол в деталях. Потому что в жаркий день приятно именно холодненькой водички накинуть, верно? А на самом деле водичка должна быть горячеватая. И тогда организму будет совсем хорошо. Без перепадов температуры, он и насыщается гораздо быстрее. Я вот всосал литр, великолепно себя чувствую, то ли еще будет, поскольку у нас с вами еще впереди целый час. Ну и самое главное достижение, да, распогодилось. Знаете, рассупонилось солнышко. Взапрели озимы. Давайте обниматься скорее. Выходите из автомобилей. Беремся за руки, идем гулять. До встречи в следующем часе. Спасибо, друзья.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Школа зовет?
2: РД Electronics отвечает суперценами.
1: 17 августа по 13 сентября.
2: Большая школьная распродажа.
1: Смартфон Samsung Galaxy A16.
2: Всего 99 евро.
1: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
2: Все для школы по суперценам.
1: Покупай выгодно в магазинах РД Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
2: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Electronics.

Что-то мы все без новостей, да без новостей. А тем временем наш с вами город, прекрасная столица, готовится к запуску водного общественного транспорта. Уже весной следующего года пилотный проект водного общественного транспорта по маршруту центр Вестмилгравис Болдерая готовится и будет стоить, не поверите, 1,5 евро за поездку. На развитие причалов и благоустройство будет выделено несметное количество денег. Я эту цифру сразу не произнесу, но под 2 миллиона евро. Чтобы оценить спрос на водные перевозки, разгрузить городские улицы и мосты. Вот для чего делается такая история. Общественный транспорт обожаю. В общественном транспорте столько всего происходит. Вот, например, один раз троллейбус передо мной взял да уехал. Я за ним пробежал до следующей остановки. Ну, благо, недалеко было. Вот, ну, есть в Риге такие места, да? По Бриебас дело было. И... Из-за светофора наши шансы как бы уравнялись. Я почти-почти добежал. И троллейбус прямо перед носом у меня закрыл дверь. Это потрясающе. Я решил, что нужно раскрутить маховик общественного мнения, дорогие друзья. Да, рассказывайте. Рассказывайте ваши истории использования общественного транспорта. Давайте поднимем эту тему. Здорово, если вы прямо сейчас едете где-нибудь на троечке в Риге или в другом городе, неважно. Во-первых, хочется пожелать вам удачной дороги, а во-вторых, давайте сделаем это. В конце концов, так будет веселее. Если свободные пальцы, если вы сейчас не за рулем, пришлите классную историю о том, как вы в общественном транспорте испытали какой-нибудь жизненный катарсис. Потому что я эту историю никогда не забуду. Просто Усейн Болт, вы понимаете? Добежал до следующей остановки. Олимпийский рекорд. И прямо перед носом у меня закрываются двери. Я эту историю никогда не забуду и когда-нибудь еще не раз вам расскажу. А вы, пожалуйста, рассказывайте свою. 2-5-0-3-7. Присылайте, друзья. Vox Populi.

0: обсуждаем события в общественном транспорте. Конечно, самая базовая история о том, как по невнимательности сел не в тот номер и уехал в другую локацию. Мне кажется, если вы вот так вот рано утром на работу следовали и случайно с просони перепутали, вас даже начальство ругать особо не имеет права. А я один раз стоял утром на остановке, и автобус проехал прямо мимо меня, потому что было темно, и водитель тупо не заметил, что в черной куртке без светоотражателей стоит человек. Я сначала, конечно, очень расстроился, но потом, когда добрался до офиса, так мы подумали с коллегами, решили, что без светоотражателя в темноте, ну, конечно, тебя не заметили. Что это за дурацкая претензия? Не такая уж ты и блистательная личность, чтобы тебя замечали издалека, верно? Носите, пожалуйста, особенно в зимнее время, светоотражателя. Так, смотрим. Владислав, что ли? Добрый вечер. Осенним утром вышел из общаги, она находилась на кольце 5-го трамвая и поехал на учебу. Находилась она тогда на улице Аусекля. Сел и, значит, уснул. А когда проснулся, трамвай подъезжал назад, на то же кольцо в Лугуцемсе. Таким образом, я совершил кругосветное путешествие до Милгрависа и обратно. Понял, что сегодня не день учебы, и пошел досыпать в общежитие на Лилис. Священная роща, дружище, спасибо за эту историю. Вы знаете, я просто хочу подтвердить. Лилис — это одна из самых крутых локаций в Риге. Дело в том, что именно по концентрации вечно молодой энергии это одна из самых экологичных точек столицы. Пожалуйста, Боже, храни Лилис.
1: Вечерний драйв.
2: Вечерний драйв.
1: Вечерний драйв.
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordy. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: А размер имеет значение?
4: Смотря для чего.
3: Конечно, для хлеба.
4: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
3: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
5: Savu studiju jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi.

Ребята, время крутых историй. Спасибо за обратную связь огромное. 2:05:37. Мы обсуждаем события, связанные с общественным транспортом. А все потому, что уже следующей весной нам ожидают, обещают. Нас с вами ожидает речной транспорт. Да. Вот только что пришло сообщение. Давайте посмотрим. Пишет нам абсолютно восхитительная Карина.

пишет: у соседки смешной был случай. Летом мы живем на даче, праздновали Лига. Ее мужу, бывшему, надо было на работу. С утра 24 июня, полагаю, дня, посадили в автобус и начали праздновать дальше у всех, потому что выходной. И муж звонит через полтора часа с возмущениями. Ты знаешь, говорит, где я? Нет, в Краслове. А Дагупилса до Краслова известно сколько, да, 40 километров. Автобус с дачи приехал на автостанцию Дагупилс, переставил таблички, уехал в Краслову. А то, что муж спит на заднем сиденье, водитель не заметил. Что тут добавишь? Мне кажется, это все истории, которые так или иначе напоминают сеттинг художественного фильма «Ирония судьбы», верно? Есть еще одна история, сейчас расскажу. В Польше коллеги случайно сели на поезд в Краков. Экспресс. Дело было в Варшаве, и они помогали вещи в поезд погрузить кому-то. Не успели выйти, двери закрылись прямо перед носом, и 3,5 часа в каждую сторону. Представляете? Вот. Это две истории, которые, на первый взгляд, очень-очень разные. Но, во-первых, они все из реальной жизни, и это само по себе потрясающе. А во-вторых, знаете, ничто в жизни не застрахует тебя, дорогой друг, от внезапного и увлекательного путешествия. Говорят, что в жизни одна из важнейших вещей — это вот путешествовать. Говорили? Пожалуйста, получите, распишитесь. Топ-радио. All-time favorites.

был давно, давным-давно. Ну и, конечно, ребята казаковали. Пожалуйста, ведите здоровый образ жизни, друзья. Не балуйтесь всякими там штуками, а то сядете в один вагон, а очнетесь в другом, не дай бог. Нет, такой судьбы нашим радиослушателям не надо. Надо, чтобы все было четко. Из пункта А в пункт Б. Логистика под контролем. Супермен!

0: быть отличником вместе с Euronics. Идеальные помощники для учебы теперь еще выгоднее. Для круга друзей мощный OLED-монитор Asus ROG Strix Tandem теперь со скидкой 20%. Узнай больше на Euronics.lv.
1: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
2: Дни популярных брендов косметики в аптеках Апотека. Выбирай со скидкой до 40% дермокосметику Эуцерин для требовательной кожи и косметику Филорга для замедления признаков старения. В хороших руках Апотека.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespiena sieriņš Magija šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
4: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Top Radio. We love summer.

спасибо, ребят, за обратную связь. Эта часть прошла здорово, насыщенно. Надо подытожить истории. Истории из общественного транспорта. В общем, годы были студенческие. В автобусе ехали с другом, стоя ехали. Много людей было. И знаете, как у парней, у них принято друг друга там то тычку, то подзатыльничек. Вот это, помните? У вас, наверное, тоже такое было с товарищами. Девчонкам не понять, но мужское государство, оно так устроено. Нужно постоянно проверять, замочек или не замочек. Вот. То толкнул, то позвоночник, то... Ну, в общем, задираю друга. Такое вот у меня настроение. А он не выдержал, хотел мне отомстить и укусил руку. Укусил руку, что, по сути, является вполне нормальным с эволюционной точки зрения ответом. Альфачи между собой ссорятся. Толкнул, пихнул, куснул. Но проблема, что укусил он женскую руку. Чужую, разумеется, перепутал. Дама стояла рядом с ним и тоже держалась за вертикальный поручень. Ошибиться было несложно. И у этой истории мораль, она как будто на поверхности. Кусаться — это не наши методы, друзья. Нет. Лучше, конечно, если уж совсем не в моготу, напиши на человека рэп-дис. Сейчас можно таким образом выяснять отношения. И ничего, нормально. А кусаться нет. Это больше про шимпанзе.

0: Сколько крутой музыки, ребята, сколько крутой музыки! Даже если вы немного косолапенький, согласитесь, под хорошую музыку сплясать не грех. Даже если все вокруг носят монокль. Сразу после перерыва «Meet me in the dark» в исполнении Эйв. Metallic Lips, Azerb, Sway Lee, Hell Abadi. Last night I dreamed I fell in love. Поет Кайли Минок.
1: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 20.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде на завтра, 20 августа, в четверг, ожидается умеренно теплая погода с максимальной температурой 21 градус днем, около 14 градусов ночью, и первой половине дня высока вероятность осадков. Возможно, локальная гроза. Ночью грядущей будет небольшой дождь, затем ливень утром. Имейте в виду, днем переменная облачность, возможно, гроза. Вечером ясно.

0: Спасибо огромное за 2 часа эфирного времени, которое с вами провели вместе. Было здорово. У нас обратная связь потрясающе работает. Keep it moving, keep it sharp. Потрясающая аудитория Топ Радио. За окном у нас какая-то стройка. Вы знаете, довольно интенсивно уже и землю разровняли, такой котлован. Ну, извиняюсь за это слово, неглубокий. В целом площадка готовенькая. Что будет, непонятно. Напомните завтра раскрутить интерактивный маховик на тему того, чего нужно застроить у вас перед окном, если есть такая возможность. Представьте, что надо что-то возвести перед вашим окном. Что это? Надеюсь, не торговый центр, а вот именно что там, какое-нибудь спортивное сооружение или, может быть, большую детскую площадку, батутный парк, аквапарк, может быть, какое-нибудь учреждение образовательного типа. Мало ли вариантов. Вот завтра об этом мы поговорим. Ну а пока огромное спасибо за ваше внимание. Никогда волну не переключайте, потому что Топ Радио всегда на твоей стороне. Let's go!
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из Топ-20. Это Топ-20. Место номер 20.

Зэм-зэм цены в Мего. Вареная колбаса мортаделла только 75 центов. И ржаной хлеб Зэмнеку только 92 цента. Еще больше товаров по ценам Зэм-зэм в Мего.

0: garšo viņš. Kvadrātiņš. Salga, kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
1: В детском отделе Sky & More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Sky & More Kids, улица Донтас, 19А.
2: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop.lv и www. Ready Fest LV.
3: Готов быть отличником вместе с Euronics. Идеальные помощники для учебы теперь еще выгоднее. Для круга друзей мощный ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 с процессором Ryzen 5 теперь всего за 499 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
4: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
6: All time favorites.